Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: и... Реклама.
1: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Кей. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

ярче свет.

0: Дион готовит к выпуску новый сингл. Выйдет он уже 3 июля. Композиция получила название «Bonjour, pardon, merci». Кажется, что канадская певица наконец-то прошла первый урок с зеленой совой второго государственного языка в своей стране, потому что базу она закрыла. «Bonjour» знаем, «Pardon» знаем, «Merci». Следующий сингл «Багет», конечно же, и «Дежавю» — это уже, получается, и пишка у Селин Диона выйдет.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

внешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Been 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Москве, 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов, Максим Абдулин.
0: Просыпаемся вместе с тобой, красавцы Лав Радио. Жизнь здесь, готовы тебя будить. Потихонечку растряхиваем. Кто-то бодр, кто-то нет. Как тебе сегодня получилось выспаться?
2: Доброе утро. Ну, вроде бы да. Я вот сейчас осмысляю.
0: Все относительно. Я с небольшим лайфхаком поделился. Но перед этим, конечно же, хотелось бы сказать, что, казалось бы, 27 лет своих я прожил ради того, чтобы наконец-то сегодня, 25

0: Все, я зашел. Нет, не конкретно прям в этот клуб, но 27 лет все-таки исполнилось.
1: Сегодня, серьезно?
0: Да, наконец-то добрались мы до этой части жизни. Кажется, вот почему-то внутренне воспринимается как какой-то очень классный возраст. Что-то должно вот такое прям классное быть. Не как в песню Федука, не как в том клубе, про который он поет.
1: Да-да.
0: Да, должно быть прям что-то классное, приятное. И не получилось выспаться, а про лайфхак, который я говорил, в общем, вчера в ночи, почему? У меня немножечко запухшие глаза, я, значит, смотрю, есть, короче, смешные какие-то подарочки от жены, и есть такой небольшой, маленькая книжечка. Думаю, что это такое? Наверное, может быть, саморазвитие. Пора уже, наконец-то, развиться до чего-то. Это напечатанная книжка с историями от друзей и родителей, которые произошли за эти 27 лет. Я что-то так растрогался. Было прям так трогательно, тяжко на душе от всего происходящего. Вот. Поэтому, если хотите произвести прям классные впечатления, не знаю, на меня сработало вообще невероятно. Если вдруг думаете, что подарить человеку, у которого есть все, не моя ситуация, но мы добрались уже до этого момента, да. Вот отличная возможность попасть прямо в сердечко.
1: Подарить воспоминания.
0: Да, подарить эта книга буквально воспоминаний, поэтому это очень классная вещичка. Ну, а мы, это было такое превью Morning Routine, который сегодня мог бы быть, но, к сожалению, не тот трек, который может прозвучать полностью в эфире. Ну, а что может прозвучать и что прозвучит, это будет через несколько минут в нашем Morning Routine. Будем пробуждать вас треками, под которые сами обычно просыпаются. А это Красавцы Love Radio. Давайте вместе будем начинать этот день. Тум-пум-пум. Поехали.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Мишель может и признаваться в любви этим трекам, а может и угрожать кому-то. Найду тебя даже во тьме. Да я во тьме тебя найду. Найду тебя, найду тебя. И мы прямо сейчас готовимся переходить к нашей Morning Routine, где рассказываем, какие треки уже будили нас вне формата плейлистов Love Radio. Вы можете приготовить блокноты или шазамы, которыми будете добавлять себе эти треки. Если вы следите за мемами, то следующую композицию вы слышали неоднократное количество раз.
1: Да, я сегодня неожиданно и для себя, в том числе, в качестве утренней песни открыл эту. Кратко, можно скажу?
0: Да, говори, говори, конечно.
1: Если вы смотрите рилсы часто, то вы наверняка увидели новую историю с танцующими птицами. Там еще, кстати, есть объяснение орнитолога, что там не все так однозначно, как в этом мультфильме. Ну, в общем, можно я как на радио скажу?
2: Да, давай.
1: Майкл Джексон, Чикаго, в эфире Love Radio. Там должен быть такой звук, когда...
0: Да, и обработка еще.
1: Да, и обработка.
0: Вот это в ведре с гвоздями.
1: Я забыл.

распаковывайте свои танцевальные движения. Самое время для подкатов. У вас есть где-то минутки 2-2,5, чтобы выбрать цель своего подката и показать самые лучшие движения.

0: Я напоминаю, что кто-то под эту песню любовь приобретает, но одновременно кто-то теряет любовь. Поэтому этот трек он и приносит, и забирает.
1: Одна птица в мире теряет любовь.
0: Но это не та, которая в Рилсах, это оригинальная версия, да?
1: Это рок-версия.

кстати, я думал, что трек, который поставлю я, будет чуть-чуть посвежее, чем трек «Чикаго», но записана она вообще в 99-м году была под другим названием, а выпущена уже посмертно аж в 2014-м и обрела сейчас новую популярность. Если вы еще не успели найти свою птицу, то просто можно себя немножко будет растрясти, потому что один из самых энергичнейших треков, которые я знаю, абсолютно бездумный, от певицы Киары «Got Me Good», который максимально заставляет вас потряхивать всем, чем можно потряхивать в своем теле.

удивительное описание любви, да? Потому что она говорит: спина болит, и бра мое слишком уже тугое стало, и вообще трясутся бедра слева направо. Короче, спина так болит, я вообще настолько сильно влюблена. Да, я единственное, что знаю, что ты меня прям зацепил, парнишка. Вот такое вот описание любви, как когда-то в мультфильме «Богатыри» это все через температуру заходили на любовь. Тут тоже через какие-то физические проблемы. Итак, это Киара «Got Me Good», забирайте свой плейлист, и до этого Майкл Джексон и Чикаго. Кстати, Киара — это 2012 год, а технически, получается, песня Джексона в 2014 была выпущена. Вот такой вот парадокс музыкальный. Интересно.

Топ Радио пришли возбудить. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Ноги, give me something. И если вы думаете, что этот день пройдет для вас в полной неизвестности, давайте внесем в него немножко ясности.
1: 3, 2, 1.
0: Это наш астромониторинг. Разбираемся со всеми знаками от овнов до рыб.
2: Овны.
0: Вы находитесь в идеальном месте в идеальное время.
2: Тельцы.
3: Приятные мелочи сделают день особенным.
2: Близнецы.
0: Удачный день для переговоров и новых контактов.
2: Раки.
3: Вы сможете найти хорошее даже в мелких неурядицах.
2: Львы.
0: Ваш энтузиазм передается каждому, кто рядом.
2: Девы.
3: Системный подход приведет к отличным результатам.
2: Весы.
0: Пора уделить внимание красоте и самовыражению.
2: Скорпионы.
3: Действуйте смело, удача на вашей стороне.
2: Стрельцы.
0: Любопытство приведет к интересным открытиям.
2: Козероги.
3: Планы начинают обретать реальные очертания.
2: Водолеи.
0: Вдохновение придет из неожиданного источника.
2: Рыбы.
3: Позаботьтесь о своем теле.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: добавили буквально к албу Мадонны, которая хотела снимать свой байопик, но в итоге не получилось. Тут Мадонна недавно решила поговорить про причины того, почему байопик мы все-таки не увидим. С двумя студиями пыталась работать, но не срослось. Сначала она говорит, что посвятила картине с Джулией Гарнер в главной роли 4 года разработки. 2 из этих лет ушли исключительно на написание сценария. Потом Universal сказали, что бюджет завышен, и она решила сделать ход конем. Говорит, а давайте съемки перенесем в Сербию. Будем сидеть, есть плескавицу, там как-то полегче все пойдет. И немножко подешевле, может быть, какую-то камеру. Нужно было и дальше предложить урезать в целом. Говорит, давайте мы в Сербию не только съемки перенесем, но и камеру там найдем на местном каком-нибудь сервисе. Да, просто возьмем вот эту раскладушку из 90-х.
1: Да.
0: Не смогли. Потом Мадонна пошла в Netflix и говорит, давайте с вами сделаем. А они говорят, конечно, но мы же Netflix, поэтому давайте растянем это огромное все на несколько частей и сделаем многосерийную историю. Предыдущий сценарий, авторские права у Universal остались, поэтому команда почти год не могла найти подходящего шоураннера, и все это захлебнулось в производственных мелочах, из-за этого мы и не увидим. Хотя, с другой стороны, был бы интересная возможность, если бы Netflix все это делал, увидеть, наконец, фильм о чернокожей Мадонне.
1: И Мадонна говорит, а давайте, да, вот в Уганду перенесем съемки. И Universal говорит, они говорят, нет, давай.
0: Universal нет, а Netflix говорит, поехали. Давай. Вот чего нам не хватало для хорошего фильма.
2: Красавцы Love Radio пришли вас будить.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: отправимся к звездам рекордов и посмотрим, какие нынче рекорды существуют. Вернемся обратно к реальности, потому что британец просидел в ванне с печеными бобами 4 дня и установил таким образом рекорд. Можно было достаточно просто. Некоторые рекорды даются проще, чем другие. Нужно просто в чем-то сидеть, чтобы тебе было очень неудобно. 4 дня и 10 часов Эндрю сидел напротив паба и показывал своим примером, что нужно отправлять денежки в одной из организаций. Таким образом собирал деньги на благотворительность. Говорил он, что приводит его цитату: «Я маринуюсь». Вообще-то хотел бы мариноваться в тишине и покое, но меня постоянно отвлекают. Главная проблема всего этого, что все-таки произошло это в Британии, поэтому мариновался. Единственная страна, где можно было просидеть в ванне с бобами печеными. Нигде больше в мире так не любят печеные бобы, вот в этом жидком соусе. И причем, говорят, представляете, в целой ванне бобов он наполнил ее 14 банками. Что вообще немного.
1: Банок,
0: то есть,
1: да.
0: По сути, он, знаешь, по полбедра где-то себе наполнил эту ванную. И просто очень неудобно в холоде сидел. Было бы больше банок, было бы, возможно, хотя бы теплее от бобов. Но было бы это в Италии, они бы где-то в винограде бы он возлегал. Было бы во Франции, может быть, в сырах. Но Британия, пожалуйста.
1: А если бы Швеция, это что был бы? Сюрстреминг?
0: В фрикадельках, да, и в клюквенном соусе. В общем, давайте в каждой стране. Ну и у нас, конечно. А у нас же можно крутейший рекорд поставить.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: Просто залить себя холодцом и зафиксироваться в желе на 4 дня.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: всему на суточный ров.
1: 6+. Утреннее шоу «Красавцы» Лав Радио.
2: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: предлагает сейчас, 650 миллионов хочет вытащить. Ну, нет, да, дороговато. 15 соток с двумя домами, хозяйским и гостевым. Значит, говорят, что дом площадью 500 квадратных метров выполнен в американской классике. В коттедже 4 спальни, собственный кинотеатр, на котором можно смотреть любимые фильмы, как
1: с собой в главной роли.
0: Ну, естественно, и в этот кинотеатр обязательно нужно с кувырком заходить. Просто так обычно не получится. Ну, в общем, вы когда будете, ну, если вдруг рассматриваете дом за 600 миллионов, не удивляйтесь, что там дорожка красная, чуть протерта у входа в кинотеатр, там отрабатывал свои фирменные входы где-то Стивен Сигал.
1: Ну,
0: это крутейшая возможность побывать где-то, я бы хотел сказать, в шкуре звезды, но как минимум в оболочке звезды, в которой он, под крышей у звезды, в которой он проводил какое-то время.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
4: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав-радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 11-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желаниями меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
9: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.

0: апреля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zombie.ru. 16+.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
8: Я люблю тебя.
7: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: часов утра в Москве. Love
1: News. Найдена новая схема мошенничества. Россиянка установила мировой рекорд. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Стикеры от мошенников с QR-кодами для подключения Wi-Fi могут появляться в парках. Внешне они маскируются под сервис и предлагают подключиться к бесплатной сети, однако при сканировании пользователь попадает на фишинговый сайт. Эксперты советуют осторожно относиться к уличным QR-кодам, особенно если они наклеены кустарно, проверять адрес сайта перед вводом данных и пользоваться только официальными приложениями или проверенными ресурсами. 49-летняя Вера Чекалина пробежала 642 километра за 96 часов. Это четверо суток. Спортсменка установила мировой рекорд в сверхмарафоне. По правилам, участники должны пробежать дистанцию менее чем за 60 минут. Каждый новый круг начинается ровно через час после предыдущего. А оставшееся время бегуны могут потратить на отдых или прием пищи. Предыдущий мировой рекорд среди женщин принадлежал британской бегуне Саре Пири. Полный отказ от сахара может вредить метаболизму. В Чикаго на ежегодной конференции представили результаты нового исследования. Эксперты показали, что абсолютный отказ от сахара, особенно на фоне диеты с низким содержанием жиров, провоцирует серьезные сбои в метаболизме и запускает скрытые воспалительные процессы. Резкий и тотальный дефицит глюкозы заставляет организм работать в режиме экстремального стресса. Родители сыновей стареют быстрее, чем мамы и папы девочек. По данным, к такому выводу пришли американские ученые, изучив здоровье более чем 13 тысяч человек. Причем дело тут вовсе не в биологии, а в социологии. Исследователи считают, что сыновья просто более активны, что отнимает у родителей кучу сил. Зато дочери чаще проявляют заботу, поддерживают в старости и становятся сиделками. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Отказывайся от сахара, если хочешь сохранить свой метаболизм. Не часто услышите вы такую фразу, но ученые в этот раз говорят «А-а-а, совсем полностью от сахара, тоже не впадайте в крайности». Вот такой девиз сегодняшнего дня.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
0: Красавцы Love Radio здесь, и ученые в Чикаго на ежегодной конференции каждый год едят много сахара, потом пробуют вообще не есть сахар, потом говорит, давайте немножко сахара попробуем, потом давайте объедимся сахаром. Ежегодная конференция, там представили результат свежего исследования. Эксперименты показали, что абсолютный отказ от сахара на фоне диеты с низким содержанием жиров провоцирует серьезные сбои в метаболизме, запускает скрытые воспалительные процессы. Кстати, наличие сахара по другим исследованиям тоже их запускает. Не запускает воспалительные процессы, только окончание жизни, судя по всему. Все остальное как так или иначе запускает воспалительные процессы. Кофе хорошо, потом кофе плохо. Во всех исследованиях на каждую вещь и на каждую привычку найдется одно исследование, которое говорит, что это хорошо, и второе, что это плохо. Единственное, что точно хорошо, это слышать классную музыку и «Медузы» и «Генри Кэмомайл» «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас, красавцы Love Radio, с тобой. Давайте продолжать просыпаться.
2: Рубрики «АО «Суточно».

0: трек. Ну, а прямо сейчас мы напоминаем, что готовиться к лету еще не поздно. И поддерживать свою фигуру и свое тело можно не только простыми какими-то способами, вроде ограничения абсолютно полностью своего питания. Можно и нормально питаться обычной вкусной едой, но и при этом следить за своей фигурой. Ну а если ты знаешь много рецептов и сходу поймешь, что лишнее в этих рецептах, то у нас есть для тебя розыгрыш Wellness Intuition. Тебе нужно написать наш студийный мессенджер 8-915-300-106-6, если ты готов принять участие. Пиши «Я хочу», и, возможно, через несколько минут ты присоединишься к нам, и мы наградим тебя подарочком за верный ответ. 8-915-300-106-6. Ждем твое сообщение.
1: Это «Красавцы Love Radio». We'll be right back.

0: Кстати, если счастье в еде, то мы расскажем, в какой прямо сейчас.
1: На правах рекламы. Wellness Интуиция.
0: Есть такая проблемка, у меня сейчас вся лента — это сплошные закаты, прогулки и фотки еды с летних веранд. Это большущая проблема, потому что я только наладил свой режим питания.
2: Да, слушай, открываешь соцсети, а там у всех какие-то невероятные кулинарные шедевры, эстетичные завтраки и разнообразие, а ты сидишь со своим контейнером с пресной гречкой и грудкой и думаешь, ну за что?
0: А вообще-то спокойно, можно убирать свой контейнер. Здоровый рацион — это не только гречка, качественная паста из твердой пшеницы с дополнительными полезными добавками прекрасно подходит для правильного питания и легко добавит твоему обеду той самой эстетики и разнообразия. Поэтому вместе с Макфа Wellness мы запустили игру Wellness Интуиция.
2: Правила, как всегда, просты. Мы озвучим рецепт наивкуснейшего блюда, а твоя задача — найти лишний ингредиент. Мало ли, вдруг в болоньезе неожиданно затесались малосольные огурцы или в карбонару добавили мармелад.
0: Доброе утро, Сергей у нас сегодня на связи. Привет-привет.
3: Доброе утро.
0: А откуда ты нам дозвонился?
3: Так, Санкт-Петербург.
0: Да, вспоминал секунду. Так, а я где вообще сейчас? Ну, все, чек реальности произведен. А успел ли ты уже позавтракать?
3: Да.
0: Ну, все, Свет, что у тебя сегодня на завтрак был?
3: Краска геркулесовая.
0: А, так ты и так уже фитоняш такой нормальный, и так уже поддерживаешь себя. Ну, слушай, у нас есть для тебя задание, нужно будет определить лишний ингредиент. Сегодня готовим легендарный mac and cheese на основе макарон Макфа Wellness с куркумой, но один ингредиент в этом блюде будет лишний. Ты готов?
3: Да.
2: Отвариваем макароны Макфа Wellness с куркумой до состояния альденте. В глубокой сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем банку шпрот и постепенно вливаем молоко, постоянно помешивая. Затем добавляем твердый сыр и готовим тягучий сырный соус. Смешиваем его с макаронами и добавляем щепотку перца.
0: Как ты считаешь, что лишнее здесь?
3: Мне кажется, макароны.
0: Думаешь, макароны в mac and cheese нужно выкинуть из этого рецепта макароны? Оставить только чиз?
3: Естественно, шпроты.
0: Ну ты вот так вот нас решил подловить.
2: Обманул.
0: Не сочетается, то есть рыба с сыром. Ну да, не сочетается, действительно. Да, мы поздравляем тебя, абсолютно верно. Никого не осуждаем. Ну, классический mac and cheese. Немножко про другое. Сергей, мы тебя поздравляем. Твоя интуиция не подвела. Ну, интуиция и логика. И ты забираешь летний набор от Макфа Wellness. Поздравляем тебя еще раз.
3: Отлично, спасибо.
2: А вот макароны Макфа Wellness с куркумой — это реально вкусный способ разнообразить рацион. Они яркого золотистого цвета благодаря натуральной пряности. Куркумин в ее составе обладает антиоксидантными свойствами и помогает поддерживать активный образ жизни, а сами макароны служат отличным источником пищевых волокон для правильного пищеварения и долгого чувства сытости.
0: И плюс, такие макароны отлично подходят тем, кто хочет питаться сбалансированно, но без грустных салатов и фраз в ресторане «А мне только воду без газа, пожалуйста», потому что вкусная паста – это тоже wellness. В новой линейке Макфа Wellness ты найдешь макароны из твердой пшеницы с самыми полезными натуральными добавками – куркумой, спирулиной, морскими водорослями, виноградной косточкой и растительным белком.
2: Это был розыгрыш Wellness Интуиция. В эфире Лав-Радио. Акция действует с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте lavradio.ru. Возрастная категория 18+.
1: Wellness Интуиция в эфире Лав-Радио.

0: красавцы Love Radio с тобой. И давайте быстро, четко и тегами. Шаман снял проклятие с английского футболиста Гарри Кейна. Удивительно, что мы живем в мире, в котором нужно уточнить, шаман из какой страны, чтобы контекст был верный в этой новости, потому что это колдун на чемпионате мира по футболу в этом году. Значит, шаман из Ганы, Нана Кваку Бонсан, снял проклятие с футболиста сборной Англии Харри Кейна. Он говорит, что я самый могущественный спиритуалист во всем мире. Сейчас я собираюсь отпустить Гарри Кейна, чтобы в следующем матче он забил гол. Вот такую он чувствует. Это его маленькая марионеточка. Вот 17 июня прошел первый матч Англии на чемпионате мира по футболу. Соперницей стала Хорватия. Там игра закончилась победой для Англии. А вот после чего шаман наложил заклятие какое-то на Гарри Кейна, да. И после этого Гана с Англией сыграла со счетом 0-0.
1: Действительно,
0: сработало.
1: Ну, на своих тоже, видимо, наложил, да, проклятие, потому что, гола не было.
0: Тоже не случилось. Там какой-то английский был шаман, да, видимо. Сэм Смит наложил проклятие в ответ на сборную Ганы, и поэтому ничего не получилось.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: чуть-чуть подожди.
1: Добро пожаловать в Гига Чадова, как мы окрестили данный трек. Нилет, Олег Майами, Леша Свик, громче города, солидный набор мужчин.
2: Кстати, какого города? Да, Гига Чадова, собственно.
1: Громче Гига Чадова, да, знаменитое население, столько с серьезными мужчинами, с самыми красивыми. И вот почему красивые мужчины на самом деле это большущий ред флаг, выяснили, а поопрашивали женщин и узнали, что слишком красивый мужчина это тоже нехорошо. Да и вообще не существует. Обычно красота не воспринимается как недостаток. А вот фраза «слишком красивый» что-то все-таки под собой несет. Через несколько минут разберемся, какие есть подводные камни в отношениях со слишком красивым мужчиной.
3: Утреннее шоу «Красавцы» на радио. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: мины, какие неочевидные минусы существуют в отношениях с ними. Вот нам рассказывает психолог, что в целом-то, ну, на первый взгляд, в красоте нет ничего плохого. Просто человек годами получает подтверждение собственной ценности через внешность, обращает внимание во внешний мир, и вот его реальной партнерше становится тяжело соревноваться с этим миром, и появляется постоянное ощущение, что у тебя могут украсть мужчину все вокруг, ведь ему нужен поток внимания со стороны окружающих. Еще одна большая проблема, что у такого мужчины создается эффект избыточного выбора. Ему кажется, что вот еще лучше же может быть. Внимания-то много, то есть говорят психологи, что такие мужчины очень легко знакомятся, у них много каких-то контактов изначальных, таких поверхностных, им легко добывать внимание девушек. А вот долгосрочное что-то строить уже тяжело, потому что в голове есть ощущение того, ну выбор-то он безграничен, обязательно что-то лучше еще появится, что-то еще будет круче. Ну и плюс добавляется понятная уже вещь, что зачастую такой мужчина может оказаться нарциссом, и эти нарциссические повадки могут открыть уже комплексы в самой девушке. Плюс таким мужчинам многое прощается. Красота равняется не только лишь какому-то общему восприятию, но и тебе, привлекательному человеку, легче убедить в чем-то другом, потому что привлекательность — такое замещение, это эффект ореола называется, когда переоценивают привлекательных людей и их мнение. Поэтому, если что, друзья, мы сейчас всем девушкам рассказали, что красивые мужчины — это red flag. Если вы думали, отпускать пузо или не отпускать, вовремя, пожалуйста, нужно отпускать. Причем многие его и ценят. Это не связано вообще с красотой или это не красотой. Это вообще... Это огромный, я бы даже это green puff, я бы сказал, выпирающий такой показывает, если вы особенно в зеленой рубашке. Так что не переживайте, мы всех предупредили. Идите, живите и наслаждайтесь собой таким, каким есть.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сейчас посмотрим, что такое настоящее цифровое рабство. Представляете, Том Хэнкс разрешил Дисней использовать искусственный интеллект, чтобы озвучивать Вуди из истории игрушек своим голосом. Все, Том Хэнкс продал свой голос в цифровое рабство. Теперь для новых историй игрушек смогут использовать его голос, сгенерированный на основе всех записей, которые он сделал когда-то до этого для этого мультика. Теперь главное, чтобы не появились новые ответвления истории игрушек, история ставок на спорт или история игрушек в казино, потому что обычно как-то туда заворачивает все связанное с искусственным интеллектом.
1: Но он же, кстати, признался, что его пугает такая перспектива. То есть он разрешил использовать свой голос.
0: Но да, деньги пугают его гораздо меньше.
1: Да.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Плюс. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить, почему кот носится по квартире в 3 ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер-премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО Альфа-банк. 16+.
4: И тогда заперед нас в
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. УГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 9 часов утра.
1: Власти предложили ввести семейный отпуск для школьников. Многие россияне работают в отпуске. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме выступили с предложением ввести семейный отпуск для школьников сроком до 5 дней в течение учебного года. Отмечается, что сейчас учащиеся могут пропускать занятия по уважительным причинам, однако отдельного механизма, позволяющего семьям заранее запланировать короткие совместные поездки, не предусмотрено. По мнению авторов, мера позволит семьям чаще проводить время вместе, а также участвовать в образовательных экскурсиях, укрепляя внутрисемейные связи. 67% россиян работают из отпуска, об этом пишет газета «Ру». 23% респондентов отметили, что довольно часто решают рабочие вопросы во время отдыха. 44% делают это иногда, и лишь 33% заявили, что в отпуске не работают. Большинство опрошенных делают это из-за денег, 36% отметили, что им не хватает основного дохода. Британец установил рекорд. Мужчина провел в ванне 4 дня и 10 часов, а наполнена она была более чем 14 банками печеных бобов. Единственными удобствами для него стали обогреватели 30 минут в день на походы в уборную. В последние 2 дня испытания, по словам мужчины, ему становилось тяжело, но он был полностью сосредоточен и намерен довести попытку до конца. С помощью акции британец выиграл 240 тысяч рублей. Мороженое в жару может создавать нагрузку на зубную эмаль и вызывать кратковременную боль у людей с повышенной чувствительностью зубов, рассказали стоматологи. По словам специалистов, быстрое поедание холодного десерта после пребывания на солнце создает температурный стресс для эмали. При этом полностью отказываться от мороженого не требуется. Врачи советуют умеренное потребление. После еды рекомендуется не чистить зубы сразу. Это были новости Лав-Радио. Алина Михайлова.
2: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
0: Привет всем. Красавцы Лав-Радио продолжают быть с тобой, если ты в отпуске и немножко даже на работе, потому что 67% россиян продолжают сидеть, работать из отпуска. 23% говорят, что довольно часто решают, 44% иногда, 33% заявили, что в отпуске вообще не работают. Это самые счастливые люди. Удивительно, но большинство сказали, что делают это из-за денег. А из-за чего же еще большинство? Но было же меньшинство, которое сказало, да я просто патриот своей компании, но не могу я без рабочих задач. Ну как я без этого дедлайна? Так уж я люблю общаться со своим любимым начальником. Ну, это, кстати, человек, который метит на повышение явно.
3: Кстати, вот интересно, а отпуск же делится на недели? Это какой двухнедельный отпуск проходит за работой? Или там, например, одну недельку хотя
0: Нет,
3: бы?
0: Там стабильно, постоянно. Какой-то мини-рабочий, да? Вопросик решить. Угу. Где-то немножко что-то написать кому-то. А, ну, можно в целом рабочую задачу. Можно саботировать рабочий процесс. Может быть, если это, да, часть работы, что ты просто вносишь какую-нибудь суету дополнительную от себя и сидишь, ручки потираешь, говорит, а я в отпуске, Мне в рабочую модель зашел, что-то открыл, одну галочку тыкнул, сказал, ой, меня нет на рабочем месте. И вроде как, ну, время-то за рабочим компьютером засчиталось, вроде как пошло все в счет, да. Так не делайте это аккуратно, только если не хотите уволиться. Алекс Уоррен, If You're a Dream, впереди, красавцы с тобой.

0: кириллица.
1: Рубрика, в которой мы разбираемся в тонкостях англоязычных песен. И прямо сейчас послушаем трек от Оливии Адамс «Fool Me Once». Напоминаю, что звучит Оливия Адамс в этом треке именно так.

0: том, какие были знакомые слова.
1: Про маму начали.
0: Тревог. Да, она говорит, еду к маме.
1: Еду к маме.
0: Как начинаются многие бракоразводные процессы, все. Driving to my mama, because she was right about you.
1: Потому что она была права насчет тебя.
0: Да, I feel so stupid.
1: Чувствую себя глупо.
0: Forever putting my trust in you.
1: Путин.
0: Mm-hmm. Yeah. Мы тут любим это слово.
1: Для каждого. Что-то, потому что я доверял тебе или что-то такое.
0: Да. Чувствую себя такой глупый. Put my trust, это то есть буквально положить мое доверие, то есть доверять кому-то. I bet she's amazing.
1: Amazing, это удивительный, да?
0: Как Человек-паук, Amazing Spider-Man был когда-то.
1: Spider-Man, да.
0: А Bat мы знаем все из различных... Не Bat, а Bat. Ставки обычно рекламируются с этим глаголом, что я уверена, что она говорит I bet she's amazing. Уверена, что она прекрасна. Делаю ставку, она вообще прекрасная.
1: Держу пари.
0: Да. I guess she entertains your wish of having us both know the things you did. Длинная строчка. Entertain — это вообще развлекать, guess — предполагать, то есть предполагаю, что она удовлетворяет твое желание, чтобы мы обе знали

0: вещи, которые ты натворил. Mm-hmm. То есть он уже там, она знает о том, что у него была предыдущая девочка, а ему вроде и хорошо от этой мысли, что он целых двоих себе заполучил. Она говорит дальше: «She was my best friend».
1: Она была моим лучшим другом.
0: Да, лучшей подругой моей была. «And you went behind my back». Ты сделал
1: что-то,
0: это...
1: что-то позади осталось.
0: Да, типа. А ты за спиной меня это сделал. You went behind. Пошел за мою спину буквально. Далее прекрасная строчка. О, вау, о, вау.
1: Вот это сложно.
0: О, вау, о, вау. Вот это да, вот это да. Do you feel sorry now, говорит. А теперь-то ты жалеешь об этом. И дальше известное английское выражение. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Только немножко разбавленное другими строчками. Обмани меня однажды.
1: К моему стыду, что ли? К твоему, shame on you.
0: Да, получается, если ты меня обманул один раз, виноват в этом ты.
1: Да, да.
0: А если дважды, то уже виноват я, потому что второй раз купился на это. И говорит, fool me once, shame on you, that's okay, because I never knew. Это окей, потому что я никогда и не знал. И fool me twice, shame on me, because I put it on my jealousy. Обмани меня второй раз, и уже мне позор, потому что я думала, что это из-за моей ревности. Типа я тебя очень много ревновал, и поэтому ты пошел к ней из-за моей ревности. А на самом деле-то это не так, себя винить не нужно. Ну и теперь мы знаем, о чем этот трек. Давайте послушаем. Оливия Адамс, Fool Me Once.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Катик, Асти, Карма. Трек, в котором Егор напоминает нам о существовании слова «наколки». Ну и для всех, кто долгожитель, средняя продолжительность жизни в Москве, между прочим, уже больше 80 лет. Вот об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге. И там же анонсировал новый проект. Теперь прямо на своем смартфоне в ЕМИАС можно пройти полную проверку организма, узнать биологический возраст и даже понять, по какому сценарию стареет твой организм.
1: Так, стоп, сценарий старения? Это как тизер к фантастическому фильму? Как ты вообще работаешь?
0: Сначала ты отвечаешь на вопросы о самочувствии, потом система подбирает нужные анализы, спасибо вам, система. Дальше сдаешь их в удобное время в поликлинике, и после этого тебе рассчитывают биологический возраст и выдают рекомендации, что можно подтянуть.
1: Ну, звучит даже заманчиво, но я как представлю все эти результаты, я же сразу полезу в интернет искать, что значит эти 30 страниц заумных терминов, ну и постарею прямо так у экрана.
0: Не придется же никуда лезть, потому что все результаты врач разберет прямо в приложении. Никакого перевода с медицинского на человеческий не понадобится.
1: Слушай, ну это же чисто воды прокачка персонажа в компьютерной игре. Да, сначала диагностика, потом понимаешь, какие характеристики улучшить.
0: Ну, только это, пожалуй, единственная игра, где прокачка реально добавляет годы к твоей жизни.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: сейчас. 2, 1. Отправляемся в наше путешествие по звездам и разбираемся, что тебя ждет сегодня.
1: Овны.
0: Вы находитесь в идеальном месте, ну и в идеальное время.
1: Тельцы.
2: Приятные мелочи сделают день особенным.
1: Близнецы.
0: Удачный день для переговоров и новых контактов.
1: Раки.
2: Вы сможете найти хорошее даже в мелких неурядицах.
1: Львы.
0: Ваш энтузиазм передается каждому, кто рядом.
1: Девы.
2: Системный подход приведет к отличным результатам.
1: Весы.
0: Пора уделить внимание красоте и самовыражению.
1: Скорпионы.
2: Действуйте смело, удача на вашей стороне.
1: Стрельцы.
0: Любопытство приведет к интересным открытиям.
1: Козероги.
2: Планы начинают обретать реальные очертания.
1: Водолеи.
0: Вдохновение придет из неожиданного источника.
1: Рыбы.
2: Позаботьтесь о своем теле.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

ходе поезда в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: жизни все не случайно.
1: Это мод случайности не случайной, красавцы Лафради здесь. И вы знали, что кошки способны произносить до 100 звуков, в то время как собаки только лишь 10. Обращаясь к человеку, кошки могут изменять свое мяуканье, и характер своего мяуканья тоже они могут менять. И, соответственно, давайте мы тоже. Просьба у нас достаточно простая. Мы слегонца изменим характер своего мяуканья и позовем вас в наш специальный розыгрыш «У меня лапки». Если ты знаешь о хвостатых абсолютно все, помнишь необычные факты о них, готов доказать, что ты главный знаток кошачьих и собачьих тайн, твой час настал. 8-915-300-106-6. Прямо сейчас пиши «Я хочу», если хочешь присоединиться к нашему розыгрышу. 8-915-300-106-6. Мы ждем твое сообщение. Давай своими лапками. Давай, тыкай.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАФ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: правах рекламы.
1: У меня лапки.
2: А знали ли вы, что кошки не имеют ключиц? Соответственно, им тяжелее носить платье с декольте, ведь было бы при этом 240 костей в их теле, и с этим связана их феноменальнейшая гибкость. Ну, еще больше о животных узнаем у нас в эфире. Пора начать нашу игру «У меня лапки». Вместе с нашим партнером проекта «Корман для собак и кошек» Айо мы приготовили для вас самые интересные и занимательные вопросы о наших братьях и меньших. Ольга у нас на связи. Оль, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Откуда ты нам дозвонилась?
3: Из Татарстана.
2: Из Татарстана, привет! Ну что, есть ли у тебя какой-нибудь домашний питомец?
3: Да, конечно, у меня две кошечки.
2: Две кошечки, как назвала их?
3: Машка и Сонька.
2: Хорошая, как из мультфильма. Добрая у вас такая семья получается. Ну что, прямо сейчас мы зададим тебе один вопрос. Тебе нужно будет выбрать один из трех вариантов и забрать подарок. Готово?
3: Да.
2: Поехали.
4: Итак, какая порода выглядит как карманная версия собаки? Вариант А – мальтийская болонка. Вариант Б – карманный грызопес. Вариант С – чихуахуа.
3: А второй вариант, напомните еще раз.
4: Второй вариант, давайте сразу все. Вариант давайте. А – мальтийская болонка. Вариант Б – карманный грызопес. И вариант С – чихуахуа.
3: Так, давайте первый вариант.
2: Ты думаешь, что все-таки это мальтийская болонка? Она меньше, чем карманный грызопес? Существует ли он и чихуахуа?
3: Ну, возможно.
2: И это твой окончательный ответ?
3: Наверное, да.
2: Ну что, тогда, к сожалению, я должен тебе признаться, что это все-таки чихуахуа.
3: Что ж
2: такое маленькая карманная версия собачки на маленьких своих лапках. Ну, мы, безусловно, рады, что ты до нас дозвонилась. Машке и Соньке привет передавай.
3: Хорошо, спасибо большое.
2: Спасибо тебе большое. Это был наш розыгрыш от Айо. Кстати, напоминаем, что А это умная еда для вашего питомца супер премиум класса. Тут все серьезно. Качественные ингредиенты, сбалансированный состав, корм, созданный с учетом возраста, размера и особенностей питомца.
4: И, кстати, в Айо нет пшеницы и кукурузы. Никаких непонятных сюрпризов в миске. Вместо них только полезные рис и гречка, чтобы ваш пушистый друг чувствовал себя на все 100, а выглядел еще лучше.
2: Это была игра «У меня лапки», которая проходит с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности ты найдешь на сайте loveradio.ru.
0: «У меня лапки» в эфире «Лав Радио».

0: Краснодаре прямо сейчас создалось ужаснейшее блюдо. Страх всем всех итальянцев. Окрошку и пиццу скрестили там. Блюдо делают из теста на квасе с моцареллой. Сверху кладут привычные для окрошки ингредиенты и поливают кефирно-горчичным соусом. Правда, ну, если вы хотели каким-то образом оскорбить итальянцев, не обязательно было делать для этого блюда. Могли в личку просто им написать. Настолько боль не нужно испытывать никому. Но попробовать, конечно, интересно. А запивать мы это будем, естественно, белорусским колбасино. Капучино, который заливают в палку колбасы. И такое издевательство над едой тоже существует.
1: Реклама. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги.
7: Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
8: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
8: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
7: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
9: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: утро в Москве. Love
1: News. В российских школах введут новые учебники по всем предметам. К Земле приблизится крупный астероид. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Минпросвещение анонсировало единые учебники по всем предметам. До конца года в перечень войдут новые пособия по русскому, литературе, химии, физике, биологии и труду. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов. Глава ведомства напомнил, что учебник по истории уже получил высокую оценку педагогического сообщества. Кроме того, завершена работа над едиными государственными пособиями по обществознанию. В субботу к Земле на безопасное расстояние приблизится крупный астероид. Его можно будет разглядеть в любительские телескопы. По оценкам астрономов, диаметр космического скитальца составит 1650 метров. Он пролетит на расстоянии более чем 2,5 миллиона километров от Земли, что почти в 7 раз дальше Луны. Попробовать увидеть явление стоит. Сближение с объектом подобных размеров происходит лишь раз в несколько лет. Корейский пластический хирург составил список еды, которая реально портит внешность и ускоряет старение. Это соленые снеки и лапша быстрого приготовления. Избыток натрия заставляет лицо отекать, так что утром сложно узнать себя в зеркале. Сладкие десерты, сахар разрушает коллаген и лишает кожу упругости. Жареная еда вроде картошки фри и курицы, переработанное мясо в виде сосисок и ветчина и алкоголь – абсолютный чемпион по вредности. Спиртное обезвоживает организм, разрушает защитный барьер и делает цвет лица тусклым из-за нагрузки на печень. Москвичка обнаружила крохотного бельчонка у входной двери и забрала его домой. В первые дни Шекспир, так назвали малыша, не слезал с рук, потому что отогревался. А когда немного пришел в себя, девушка передала питомца волонтерам. Малыша пообещали выходить и отпустить в специальный вольер. Это были новости Лав-Радио, Алина Михайлова.
2: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
0: Действительно, мы с тобой. Вот самые главные продукты, которые ускоряют твое старение. Специально достали пластического хирурга в Корее. Говорят, давай, рассказывай, что ты сидишь, только своими прямыми обязанностями занимаешься. Избыток натрия, а это соленые снеки, лапша быстрого приготовления. Все сразу же запускают процессы опухания вашего лица. Сладкие десерты разрушают коллаген и лишают кожу упругости. А жареная еда вроде картошки фри и курицы, переработанное мясо в виде сосиска, ветчины и алкоголь вообще абсолютные чемпионы по вредности. Спиртное обезвоживает организм и запускает дальнейшие неприятные процессы.
3: Все переработанное вредит. Переработки, значит, тоже вредят организму.
0: В том числе.
3: Запускают старение.
0: Безусловно. Если ты еще и пытаешься на переработках переедать, это вообще сумасшествие. Погрызите немножко стол офисный. Но это не такая, точно не вредящая, только зубам вредящая переработка. Тяжело избежать всех этих продуктов, но, как мы заявляем ежедневно, каждое утро не обязательно с правильным питанием себя в чем-то ограничивать. Не обязательно?
3: Не обязательно, вообще.
0: Ну и все, ну и пожалуйста. А кому нужно? Мы вообще сказали, что красивые мужчины являются нарциссами и редфлагами.
3: Кстати, да.
0: Поэтому жрите снеки спокойно.
3: Если хотите быть...
0: Не переживайте.
3: Да.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Planet Energy продолжает футбольную тематику. Ну, а мы чувствуем, что... Чувствуем же? Видите? Посмотрите в окно. Да там июнь уже наступил. Выпускные в самом разгаре. У абитуриентов и их родителей начинается самое интересное. Подача документов в колледжи и вузы.
1: Да, время волнительное. Особенно, когда семья большая. Или на учебу собирает сразу несколько студентов. Но есть хорошая новость. Часть расходов на обучение можно вернуть в семейный бюджет.
0: И вот прямо сейчас в нашей игре «Семейная тема» мы разыграем приз и заодно поделимся информацией, как и кому можно вернуть деньги за оплату обучения ребенка.
1: Правила нашей игры простые. Как всегда, мы зададим два вопроса и дадим варианты ответов. За верные ответы вручим приз. Пиши в наш студийный мессенджер 8-915-300-106-6.
0: Мы ждем именно твое сообщение. Пиши «Я хочу» 8-915-300-106-6.
2: Это «Красавцы Лав Радио».
3: Все мы изначально...

0: ты газ, и мы газуем в сторону нашей игры.
1: Семейная тема.
0: Это игра «Семейная тема», красавцы с тобой, и в эфире Love Radio. Прямо сейчас определим, будет ли у нас победитель, а может и не будет. Светлана у нас на связи, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Привет.
0: Откуда ты нам дозвонилась?
3: Город Москва.
0: Город Москва, совсем по соседству. Мы сейчас будем говорить про студенческие годы. Ты помнишь свое поступление в университет?
3: Да буквально недавно.
0: А, так вот, это только случилось. Ну что, волнительно было?
3: Ну, само собой, конечно.
0: Откуда я знаю? Может, у тебя 400 баллов за ЕГЭ, и ты сидела, просто ходила, смеялась над людьми в очередях?
3: Нет, я среднячок.
0: Зато нравится учиться?
3: Я недавно закончила.
0: Нравилось учиться?
3: Очень.
0: Самое главное. Ну, а сейчас расскажем небольшие лайфхаки и тебе зададим пару вопросов. Если ответишь правильно, тогда еще и забираешь подарки от нас. Готово?
3: Да.
0: Итак, поехали. Первый вопрос.
2: Какую часть стоимости обучения ребенка многодетные родители могут вернуть? Вариант А – не менее половины. Вариант Б – в натуральном виде, годовым запасом тетрадок в клеточку. И вариант В – 30%.
3: А первый вариант повторите.
0: Не менее половины.
3: Я даже не знаю. Про многодетных.
2: Звучит убедительно.
0: Это я понимаю, но ничего, к этому мы стремимся.
3: Ну, я знаю, что 13% возмещается вот это вот все, НДФЛ.
0: Ну, к сожалению, нет такого варианта ответа. Да, на то они и есть ограниченные. Не менее половины в натуральном виде 30%. Итак, твой ответ. Не стесняемся брать... В натуральном виде?
2: Тетрадками, да? В клеточку?
3: Нет. Давайте 30%.
0: Ну, к сожалению, все-таки верный ответ – это 50%, не менее половины. А в части регионов при поддержке национального проекта «Семья» многодетные родители могут вернуть не менее 50% стоимости обучения ребенка в колледже или вузе. Главное условие – очное обучение. Ну, смотри.
3: Надо рожать.
0: Это правильная мысль номер один, но ничего. У нас сейчас есть возможность ответить на второй вопрос и все равно забрать приз. Готова ответить на второй вопрос?
3: Ну, что-то я уже разволновалась.
0: Я понимаю. Теперь давайте, ставки растут. Внимание, второй вопрос. Куда многодетным родителям нужно обратиться с документами, чтобы получить компенсацию, ту самую, которую мы уже озвучили? Значит, в орган социальной защиты населения, в администрацию города или в деканат вуза?
3: Так, я знаю, что 13
0: возмещает
3: в налоговой.
0: Да, вот супер, это хорошо, но такого варианта, опять же, пока нет. Мы затрагиваем, другую область.
3: Ну, в МФЦ сейчас все идут по всем вопросам.
0: Вот, смотри, можно им в МФЦ сходить, но такого варианта тоже у нас нет. Семья, мы помним, все семейное, это семья, ячейка общества, социума и, в общем, варианты. В орган социальной защиты населения, в администрацию города. Ага, в орган социальной защиты населения. Давайте, принимаем. Ну, ладно, если вы согласны, тогда поздравляем. Да, это абсолютно верно. В орган социальной защиты населения. Ты забираешь наш... Вот мы защитились сейчас. Забираешь наш сертификат на 2000 рублей. Мы тебя поздравляем. На маркетплейс сможем потратить. Большой молодец. Ничего, поволновались, но зато забрали подарок. Спасибо тебе.
2: Ну и да, собственно, все верно. Обращаться нужно в орган соцзащиты. Главное подать заявление не позднее 6 месяцев после окончания учебного года или семестра. Решение о выплате принимается быстро, всего за 10 дней, а деньги поступают на карту в течение 30 рабочих дней.
0: А чтобы узнать больше о мерах поддержки семей с детьми, заглядывайте на сайт национальныепроекты.рф. Это была игра «Семейная тема», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Семья». Игра проходит с 15 по 26 июня 2026 года. Подробности на сайте loveradio.ru.
1: Семейная тема в эфире Love Radio.

0: Don't go mad, поет он. Не сходи с ума, но в Лувре вот немножко сошли с ума. Там ввели странное ограничение на съемку Моны Лизы. И теперь, чтобы сфотографировать знаменитую картину, нужно получить специальное разрешение. И рядом с картиной ходят сотрудники с табличкой, которые перекрывают обзор, не дают тебе снимать. Ты подходишь с камерой, они такие, хоп, тебе в камеру табличку, и все.
1: Здесь съемка видео запрещена.
0: Да, да, тот самый. Но зато для него это был карьерный рост. Сначала стоял на платформе с электричками, а теперь, пожалуйста, работает в Лувре.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Secret of Eminelli Yesterday. Вчера еще можно было пить воду, сегодня уже не стоит. Джефф Безос жалуется, говорит, люди слишком много воды пьют, мешают развитию искусственного интеллекта. Ресурс нужнее технологиям, такой как вода, чем человечеству. Печально, но люди потребляют воду, они дают реализоваться потенциалу, и сказал он. Поэтому переходим на что? На газировку. На чем еще не работает искусственный интеллект? На пенном пока что не работает. Видимо, Джефф Безос нас куда-то туда подталкивает, что мы Амазону было проще обрабатывать данные искусственного интеллекта. Не пьем.
1: Что-то упустил, наверное, но я, честно говоря, не понимаю, при чем тут вода.
0: А для охлаждения используется.
1: Для охлаждения.
0: Да, для охлаждения. Там же огромные мощности.
1: Питьевая.
0: Ну, через кулера, если вы думаете, куда пропадает воду. Ты приходишь, опять нужно опять менять нет. В офисе в кулере воду. Да, это просто искусственный интеллект. Все выпил, и, к сожалению, Джефф Безос один где-то порадовался. Не пейте воду, порадуйте Джеффа Безоса.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Madonna и Sabrina Carpenter Bring Your Love, и вы можете свою любовь привести где-то в виде медведя, если в китайский зоопарк устроитесь работать прямо сейчас, где-то там в Китае ищут аниматора, чтобы изображать медведя, платят за это 100 тысяч рублей в месяц, что вполне себе медвежья доля, вам разрешено почти все, можно пугать людей, можно на них рычать, неудивительно, если ты медведь, да, валяться можно, и можно даже уходить в спячку во время работы, кто-то уже как-то, ну, не похоже на медведя, там придется уйти в спячку где-то до апреля, до мая, ну, тяжело будет работать. 6 часов ваша рабочая смена, вы должны по максимуму вживаться в роль медведя все это время.
1: Забраться в вольер к медведю, прикинуться вторым медведем.
0: Ну, это сильно вжиться, да, но там главное дальше не продолжать вживание, там
1: аккуратненько.
0: Либо драка, либо романтические отношения, да. Ну, если сильно прям вживаться, можно ходить и спрашивать просто у людей, вы не видели Леонардо Ди Каприо? Где-то мне нужно разодрать одного человека, чтобы он Оскар в итоге получил. Нет, не приходил еще, пока не пробегал нигде.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: что-нибудь сказать, и все, уже пойдем потихонечку домой. Ну, мотивирующая новость на финал. Том Холланд пришел на конкурс двойников Человека-паука, где Зендая, его невеста, была в жюри и проиграл. Не стал он самым лучшим Человеком-пауком. Так что не пытайтесь казаться кем-то другим. Вот пришел бы как Том Холланд, точно бы победил. Я уверен, у него были выше шансы. Ну, а с тобой были красавцы Love Radio. Давай тебе классного дня. Вернемся уже завтра в 7 часов утра. Будем продолжать тебя будить.
1: До завтра.
0: Пока. До завтра.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов, Максим Абдулин.
3: Реклама.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 11 утра в Москве. Всем привет.
1: Микрофинансовые организации не смогут подключать доп. Услуги. Заболеваемость астмы из-за плохого воздуха упала. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Астма, вызываемая плохим воздухом в России, упала в два раза. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора. Так, по данным ведомства, по итогам 2025 года заболеваемость составила 2,2 дополнительного случая на 100 тысяч человек. При этом среди детей в возрасте от 0 до 14 лет показатель составил 4,65 дополнительного случая. Среди возрастного населения трудоспособного возраста ситуация выглядит более благополучной. В 2025 году зафиксировано 1,6 дополнительного случая на 100 тысяч человек. Искусственный интеллект в Подмосковье внедряется только при наличии ощутимого эффекта для жителей и экономии бюджета. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в рамках заседания комиссии Госсовета по направлению экономия данных. ИИ, по его словам, состоит из денег, и это железо, и люди, которые его обучают. Поэтому то, что внедряется, должно давать заметный результат. В качестве примера губернатор привел чтение нейросетями рентгеновских снимков. Технология освобождает огромное количество часов работы рентгенологов и позволяет быстро получать результаты исследований. В сфере образования ИИ-ассистенты экономят время педагогов на проверку работ в 6 раз. Всего в Московской области реализовано 67 ИИ-проектов с экономическим эффектом более 3 миллиардов рублей. Готовые решения размещаются на портале «Цифровой регион». Банк России обновил базовый стандарт для микрофинансовых организаций. Теперь им запрещено поставлять для клиента согласие на получение доп. Услуг, даже если их предлагают уже после подписания договора. Кроме того, организации обязаны на каждом этапе информировать клиента об услуге и ее поставщике, о праве отказаться от нее и о том, как отказ скажется на займе. Это были новости.
0: Были новости, ну а впереди 20 минут музыки, так что делай громче и заряжайся вместе с нами. 23.45 и Five Star Family, я буду прямо сейчас. Дальше Келвин Харрис, Джейзи, Satisfy. Ну я Макс Фабин, потанцую вместе с тобой. Всем привет!

0: One and Two. Это КДДК и Алекс Альта. Здесь в эфире Love Radio танцует все еще наше утро по столичным 11:20 в Москве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и другие артисты тоже преуспеют за этими ребятами. Потанцуем, попоем, немножечко погрустим. В общем, весь спектр эмоций получим. До конца этого часа Birds of a Feather, это Билли Айлиш. Чуть раньше Филатов Кэра среди счастливых людей. Ну и зажжем скоро Эбен Халлоу. Радио, дальше больше саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один.
1: Нету счету твоим счетом, потеряешься по парам. Карма!
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: такая красивая песня про любовь только что была здесь в эфире Love Radio. Между прочим, это DJ Smash и поет. Трек называется ATML или же «А ты меня любишь?» Ну, навсегда, естественно. Навсегда с нами творчество Smash и остальных артистов, которых мы услышим до конца этого часа, будет Билли Айлиш и ее медлячок Birds of a Feather, а также Коста Лакоста, Черри Леди будет зажигать.
1: Реклама. Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной.

Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт-сервис. Москва. Номер

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
3: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

12 дня, столица. Серединой дня, между прочим, уже запахло, но, конечно же, в астрономическом плане 12.00 здесь, в Москве, впереди лучшее, что может случиться с тобой в этот четверг. Ну и, конечно же, музыка Lady Gaga, Ariana Grande,

0: Dancer здесь в эфире Love Radio. Красивая танцевальная работа, но мы же с тобой перейдем немножко к другой теме. Хочется поздравить Егора Крида, у которого сегодня день рождения, ему исполнилось 32 года. Ну и по этому поводу хочется, конечно же, пригласить всех в Лужники 10 и 11 июля. У него два больших стадионных концерта. И ты, кстати говоря, можешь попасть туда абсолютно бесплатно и получить пару билетов от меня на халяву. Абсолютно точно. Все, что тебе нужно, это прямо сейчас первым написать в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Ну и как-нибудь обозначить: хочу на концерт, люблю Крида, жить без него не могу и так далее. Я все увижу, перезвоню тебя и в прямом эфире напишу, поздравлю тебя и вручу эти два билета. Возрастное ограничение 18+. Все, жду в Макс.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: Спенсер, None at All от Эдди Свимс здесь в эфире Love Radio. Максимально красивая работа. 12:26 в столице. Мы же с тобой движемся дальше максимально красиво. Вручать билеты на Егора Крида. Девушке, которая первая написала в наш мессенджер Макс 8-915-3-106-6, что она хочет на Крида. Ее зовут Маша. С ней мы познакомимся. Маш, привет.
1: Привет.
0: Привет, как дела? Ты чем занимаешься?
1: Пока ничем, отдыхаю.
0: Отдыхаешь. А ты знала вообще, что сегодня у Егора Крида день рождения? Ему 32 года исполнилось.
1: Ну да, знала.
0: Знала. А вот что бы ты ему сказала, как бы ты его поздравила, если бы увидела его лично? Вот он стоит перед тобой, представь себе.
1: О боже, мама, я скажу, что папа.
0: Абсолютно верно. Именно с таких слов мы с тобой начали сегодняшний наш разговор. Ну, собственно, мама, мы сошли с ума вместе. Я поздравляю тебя, Маш, вручаю 2 билета на концерт Егора Крида в Лужниках. 10-11 июля он там будет. Одна из дат твоя. И, естественно, у тебя 2 билета. С кем пойдешь?
1: С подружкой.
0: С подружкой. Подружке, привет большой передавай. Расскажи, как сегодня тебе улыбнулась удача. Ну и, конечно же, жду твоих впечатлений после концерта в Лужниках. Окей?
1: Окей,
0: ну а пока что, пожалуйста, мод Егор Крид и их шарады, наверное, этот трек тоже мы услышим в Лужниках этим летом.

0: Рекорды Лав Радио.
1: Британец просидел в ванне с печеными бобами 4 дня и установил таким образом рекорд. Ну, было бы это в Италии, они бы где-то в винограде бы он возлегал. Было бы во Франции, может быть, в сырах. А у нас же можно крутейший рекорд поставить. Ну-ка, ну-ка. Просто залить себя холодцом и зафиксироваться в желе на 4 дня.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: словно бриллианта, мы с тобой сияли вместе с Рианой под ее трек Diamonds. Ну а до конца этого часа также будем сиять и в танцевальном формате. Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta будут Don't You Worry, а также Another Talk To You, Fit 54 Ultra до конца часа.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги.
4: Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, место и порядки получения на zon.ru. 16+.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: We'll be right back.

сегодня в Москве. Будь батутом позитивной энергии, поглощай то, что нужно, и отскакивай больше, отдавай обратно все, что накопишь. Коллективно так работает гораздо лучше и сильнее, ну а прямо сейчас музыка на Bilingual Game.

0: Fever Dream здесь в эфире Love Radio. 13.20 практически в столице. Продвигаемся далее.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: О да, действительно будет все, что ты любишь, все, что ты ждешь, ну и, конечно, все, от чего у тебя появляется улыбка на лице. Она, конечно же, на лице. Ну а где еще может быть улыбка? Может, ну, конечно, в переписочке может быть, но лучше общаться, конечно, вживую. Лично я так считаю, так же, как и слушать музыку. Happy End будет до конца этого часа от Сергея Лазарева и Полины Гагариной.
2: Слава!
0: Чуть раньше Cheat Codes, Train Bloom. Начнем скоро Ариана Гранде, «Hate That I Made You Love Me». Слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: слушаешь Love Radio.
1: Дай тип тебе, любовь моя. Только что Тима Белорусских дошел, добрался до наших сердец в своих мокрых кроссах. И мы же с тобой отправляемся завершать час постепенно. Через пару хитов пролетим вперед. Cheatcode, C-Train с новинкой Bloom появится. И еще с более яркой, свежей работой Сергея Лазарева и Полины Гагарина заглянут к нам в финале часа. Эта работа называется Happy End.
2: Реклама.
3: Привет, это Миа Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight — идеальный подарок. 16+.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер РН 11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер РН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: 2016 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше «Wellness Intuition». С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор «Макфа Wellness». «Макфа Wellness» – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
2: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
3: Я люблю тебя.
2: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

часа дня в столице. Ну что, погнали дальше к историям, которые 100% тронут твое сердце. Эти истории будут рассказаны топовыми артистами со всего мира. Алекс Харбан, Рен Миллер, Боди Ток прямо сейчас начнут. А продолжат Тимбаленд, Кэрри Хилсон

0: Нашумевший, но 100% хит Шаде от Баинди, Ихчо и Мот здесь в эфире Love Radio. Прямо сейчас в Москве 14.19. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Нашумевшие, потому что столько слухов вокруг этой работы, что она сделана и что она написана не этими ребятами. Они просто спели поверх и наложили искусственный интеллект, хор и все остальное. Но как звучит? Главное, что есть энергетика, мне кажется. Можешь со мной спорить. Ну а до конца часа тоже хиты будут. Самый настоящий антидот от Five to Family. Здесь тайна от Андре Мэриго.
2: Даже не знаешь, ты моя тайна, и я загадаю тебя на каждую звезду.
0: И совсем скоро Сирис Файт, Кельвин Харрис и Джейзи. Слушай Love Radio, саундтреки твоей любви здесь навсегда.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: просидел в ванне с печеными бобами 4 дня и установил таким образом рекорд. Ну, было бы это в Италии, они бы где-то в винограде бы он возлегал. Было бы во Франции, может быть, в сырах. А у нас же можно крутейший рекорд поставить. Ну-ка, просто залить себя холодцом и зафиксироваться в желе на 4 дня.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Смотря что на того, что песня называется Tears, Сабрина Карпентер здесь в эфире Love Radio. Мы же не смеем с тобой плакать ни на мгновение, ни на минутку, потому что впереди самые лучшие треки, ну и, конечно же, финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Так что, в ближайшие 10 минут не пропускай Avicii. Суперхит Addicted to You будет также Five Star Family, их красивая работа Antidote. Ну и поставим точку в часе работой Broken Strings от Алана Уокера, Изабелли Мелькман и Кейдрин Орайн. Но лучшие саундтреки любви уже ждут тебя в новом часе.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
7: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Love Radio» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.
8: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: Накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

10 дней в Москве. Пришло время двигаться дальше. Я приветствую всех новеньких в нашем эфире, всех, кто подключается прямо сейчас к волне любви. Медуза, Генри Камомайл откроют час треком Don't Wanna Go Home. Дальше Зирт и ее газ. Ну и мы тоже газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Even Forever называется «Навсегда». Очень красивая танцевальная песенка. 15:20 тем временем в столице. Дальше таких работ будет не меньше, так что погнали.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Куда погнали-то? Узнаем, конечно, кто до конца часа нас посетит с тобой в этом плейлисте. Come Over от южнокорейских айдолов будет. Это BTS. Здесь Авалон Рокстон, Вериго. Классная работа. Ну и совсем скоро Тейм Импала, Джинни, Дракула. Слушай Лав Радио и открывай саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один.
1: Эту шоту твою шотом потеряешься по барам. Карма!
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: можно не зажигать и не двигаться под эту работу. И, кстати говоря, это победительница Евровидения 2026 Дара из Болгарии с треком «Бангаранга».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Тем временем столицу пробил только что 15:48. Движемся с тобой уверенно в сторону нового часа. Будем пролетать такие хиты, как «I Love It» от Icon и Pop, BTS «Come Over» и, конечно же, Джерри Холливелл «Мичико Латино» в финале часа. Оставайся.
2: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
7: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
8: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: 16 часов.
1: Компанию Apple могут проверить на соблюдение законодательства России. Ленту «Мстители. Финал» выпустят в повторный прокат. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Компания Apple без предупреждения и в одностороннем порядке удалила приложение группы ВК из своего магазина. Речь идет в том числе о сервисах Mail.ru, Одноклассники, Дзен, Музыка, ВК, Мессенджер, Видео, Почта и Skillbox. Их нельзя скачать или обновить. ВК отметили, что пользователи не будут получать пуш-уведомления о сообщениях и важных событиях. Ранее установленные на устройство Apple приложения продолжат работать. Компания никогда не находилась под санкциями. Все официальные заключения юристов давно имеются в распоряжении Apple. На фоне новых ограничений Минцифры направила Федеральную антимонопольную службу просьбу о проведении проверки американской корпорации на предмет соблюдения законов нашей страны и невыполнения требований, в том числе по предустановке российского магазина приложений на своих гаджетах. «Мстители. Финал» снова выйдут в прокат под названием «Мстители. Повтор финала». В ленте покажут моменты, которые свяжут ее с Доктором Думом. Те, кто будет смотреть картину в форматах Infinity Vision и IMAX, увидят новую сцену после титров. За границей фильм выйдет 25 сентября. Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер отметились на презентации умных очков. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что обязательно забегай. В одном из кафе Японии жарят курицу на масле, которому 66 лет. Это главный секрет заведения. Каждый вечер повара тщательно процеживают масло, убирают все крошки и примеси, затем оставляют немного старого сырья для особого аромата и добавляют свежее. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Я бы не хотел поесть курицу, которую пожарили на масле, которому 66 лет. Зато я хотел бы послушать классный плейлист. И начнем мы прямо...

0: «Одинокая луна» здесь в эфире Love Radio. Красивая работа в исполнении Артема Качера на 16.19 в Москве. Дальше летим красиво тоже.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Движешься в поисках саундтреков твоей любви, ну и, возможно, именно в ближайшие 40 минут ты найдешь, встретишь это чувство, и оно поселится у тебя в сердце надолго. До конца часа Stateside, это Pink Panther.

0: 3-4 минуты Дэнис Римс, мистер Non at All. Дальше больше саундтреков для твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Луны и Меркурии, говорят у близнецов в эти даты, но в эфире Love Radio, Филат Кэрес и Deepest Blue, Give It Away. Далее здесь же много хорошей музыки, но прежде я тебе хочу напомнить, что у нас с тобой есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Рассказываю, что это. Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Ну, круто же. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана или же пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включай Муз ТВ по четвергам в 16:00. Категория 16+. Ну, а впереди у нас, как я и обещал, Хюгель Солза, Джамайкан, будет дискотека авария в Ванамур Кукла.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ты будешь моим лучшим ритуалом и самой приятной привычкой Ritual здесь, на волнах Love Radio. Это Тиесто, Джонас Блю и Рита Ора. Ну, красиво. Погнали, финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Давай за финалем. Эти 60 минут тоже красиво, с крутыми треками. Биар Вульф, Феникс. Через пару минут будет Pink Panthers, Зара Ларсон, Stateside. Ну и точку поставим треком Fever Dream от Алекса Уоррена. Я же Макс Фабиан. На этом уже сейчас ставлю точку в сегодняшнем своем эфире. И говорю тебе до завтра. Услышимся, увидимся сразу после утреннего шоу «Красавцы» Love Radio. Все, пока.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте loveradio.ru.
3: 18+.
5: И тогда заперёт нас в МВидео скидка и лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: 17 часов.
1: Мошенники обманывают туристов перед вылетом. Одинокие матери могут получить послабление по оплате обучения в вузах. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Мошенники звонят туристам и просят провести дополнительную оплату за путевку, якобы на фоне повышения цен на проживание и билеты. Как сообщили в ассоциации туроператоров, обычно это происходит за день-два до вылета. Для оплаты злоумышленники предлагают перейти по ссылке. Если это сделать, персональные данные жертвы и деньги окажутся у аферистов. Эксперты напомнили, в случае сомнений необходимо позвонить менеджеру турагентства, где была куплена путевка, или уточнить информацию на официальном сайте оператора. Любые изменения, связанные с организацией поездки, оформляются документально до проведения оплаты. Беременным студенткам и одиноким матерям могут начать предоставлять отсрочку по оплате обучения в вузах нашей страны. Согласно идее, которую депутаты направили в Миноборнауки, при наличии заявления и подтверждающих статус документов, отсрочка будет составлять до полугода. iPhone 18 Pro может стать дороже на $100. Такой прогноз дали аналитики. Основная причина роста стоимости – это резкое повышение расходов на оперативную память. При этом, по словам экспертов, часть дополнительных затрат компания будет компенсировать за счет удешевления других компонентов. Голубые балетки стали трендом лета. Модные обозреватели советуют носить такую обувь с джинсами, белыми вещами, платьями с цветочным принтом и яркими шортами. Житель Австралии попал в книгу рекордов Гиннесса. Мужчина выдал крик по громкости более 122 дБ. Это громче раската грома или шума отбойного молотка. После того, как Джозеф установил новый рекорд, он не мог говорить несколько дней. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе вечера.
0: Финальный выпуск вечернего шоу «Жизнь прекрасна» на этой неделе, он же первый, стартует прямо сейчас. Александр Ушаков, то есть я, занимает место за пультом. Всем огромный привет. Ну и прямо по курсу нас, как всегда, ждут главная тема, полюбившиеся игры и рубрики, а также подарки за лучшие комментарии.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Лаврадио.
0: Да, друзья, все правильно, но мало ли, вот начиная с понедельника вы как-то начали забывать о том, что жизнь прекрасна. Так вот он, я, Александр Ушаков, появляюсь в ваших динамиках, чтобы напомнить об этом и, собственно, продемонстрировать, почему же жизнь прекрасна. Помимо любимой музыки, нас сегодня ждет много чего интересного, в том числе и главная тема этого вечера, которую мы начинаем обсуждать прямо сейчас. Долго я думал, что же у вас такого спросить, и вот пришла мне такая идея. За что в последний раз вас хвалили? За что в последний раз тебе сказали «красава», «молодец»? Вот что-то в этом духе мне хочется узнать. Давайте поделимся какими-то такими событиями, когда, ну вот реально, я молодец. У меня получилось. Я сделал то, чего я боялся, например. И оба-на! Или наоборот, я не боялся, ну вот как-то само пошло. Раз-раз-раз, я не растерялся, и вот, пожалуйста, результат классный. А может быть, вообще у вас было что-то другое? Ну, то есть, я имею в виду, похвалили не за результат, а, например, просто вы там встретились с подругой, и она говорит: «Кать, ты такая классная, вот ты просто такая классная сама по себе». В общем, любые истории принимаются. Я напоминаю, за лучший комментарий мы сегодня отдадим подарок, а может быть даже не один, может быть даже целых два. Вот так вот. У меня их много, целых два, поэтому давайте, пишите. Куда писать, Саша? Я слышу ваш немой вопрос, отвечаю: 8-915-300-106-6. У нас есть канал в Максе и других социальных сетях, поэтому номер тоже можно писать, поэтому сделайте это, пожалуйста. Скоро там появится пост, под ним можно оставлять свои комментарии. Ну и голосовать тоже не забывайте, потому что мы предложим и такую функцию. Все, жду ваше послание. Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна» в эфире Лаврадио. Мы начинаем.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».

0: А не надо никого искать. Она уже пришла, говорит, выводи меня в эфир. Не из себя, а именно в эфир. Я готова отвечать. А это была группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне» в эфире Love Radio только что.
1: Колонка редактора.
0: Ну, о ком же? О ком же я мог говорить, как не об Олечке любимой, которая редактор.
2: Как красиво, как красиво.
0: Все, отработал пятихаточку, да?
2: Да,
0: дальше ведем. Все, слава богу, коммерция состоялась у нас в эфире. Хорошо. Что, Оль, расскажи мне, пожалуйста, когда в последний раз тебя хвалили, говорили, какая ты, Оль, красава? Ну, не считая то, что я сейчас сказал, вот другой случай.
2: Ты же каждый день меня хвалишь.
0: Конечно, я тебе каждый день. Я прихожу, с этого начинается мой рабочий день. Говорю, Олечка, любимая моя хорошая, какой у нас план на шоу? Расскажи мне, пожалуйста.
2: Ну ладно, но если вот кроме шуток, я помню, что мне сказали, ты красава, когда я сказала, что я купила тур для себя и для мамы в Турцию.
0: Так.
2: Вот, и мне сказали, какая ты красава, прям вот молодец.
0: Ну надо понять, не в смысле мама дала Оле денег, чтобы она купила, а в смысле Оля сама купила, заработала деньги и вместе с мамой поехала в Турцию. Это молодец. Все, что касается родителей, это прекрасно.

0: китайском это Love Radio, вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Ты мне потом текст напиши, вот, а в целом меня все устраивает. Поэтому, друзья, вот видите, если саморазвитием заниматься, за это тоже хвалят.
1: Правильно? Да, меня все хвалят, потому что они не знают, и они такие, блин, круто, ну, ты молодец.
0: Тебя все хвалят, потому что ты фокусируешься только на хорошем. А когда тебе говорят плохое, я знаю, как ты себя ведешь. Там человек рискует здоровьем, поэтому, конечно, тебя все хвалят. Все вообще, Оля, работай, давайте тише себя. И такие на цыпочках просто ходят.
1: Нет, вот. Вообще не так. Нет, вот,
0: все так, не Оля, надо. Не да надо. Слушатели, они же все понимают прекрасно. Я уже 100 раз об этом говорил. Ты бьешь меня за эфир.
1: По интонации слышно, что я такой человек?
0: Ну, по интонации нет. Ты наоборот, ты очень такая милая по интонации, вот. Понимаешь? Люди думают, что Оля это такая девочка-припевочка, которая классная, с ней всегда хорошо. И это правда, отчасти, на 30%. Ладно, я шучу. Это все шутки, конечно.
1: Глаза вывалятся просто.
0: Я думаю, сейчас какие-то глаза выколю сейчас. Будешь так продолжать. Ну что ж, вот мы получили первую порцию, собственно, тех самых событий, за которые тебе могут сказать красава, ты молодец. И хочется теперь послушать вас, дорогие мои слушатели. Поэтому пишите обязательно 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети Love Radio. Обязательно изучу все их и найду ваши комментарии. Обязательно алмазные, алмазные мои прозвучат в эфире с большим удовольствием. Уже совсем скоро, кстати, поэтому давайте, присылайте.
2: Колонка редактора в эфире Love Radio.

0: Дрейк и его трек Don't Go Mad в эфире Love Radio только что. Ребят, настоящая терапевтическая работа, между прочим, только что прозвучала. Если вы сейчас проходите какой-то сложный период в жизни, увольняетесь, не знаю, с работы, или наоборот устраиваетесь, или у вас какой-нибудь в отношениях застой, обязательно прислушайтесь к этой песне, потому что, вот, мне кажется, Кирилл здесь очень важную вещь сказал. Не сходи с ума, на каждого из нас уже есть план. И, мне кажется, в любом случае все обязательно закончится хорошо. Почему? Да потому что жизнь прекрасна. Давайте возвращаться к главной теме, которую мы сегодня обсуждаем. Когда вам в последний раз говорили «ты красава, ты молодец»? Люда пишет: «Я начинающий фотограф, и каждый день меня поддерживает и хвалит муж. Он верит в меня даже тогда, когда я сама сомневаюсь, и эту поддержку, и за эту поддержку я ему очень сильно благодарна. А еще теперь меня хвалят и благодарят мои клиенты. Для меня это удивительно, потому что я только начинаю свой путь фотографии, но тем не менее». И здесь вот Люда, значит, оставила свой профиль, так что заходите в наши социальные сети, обязательно ищите посты и добавляйтесь к Люде, обязательно смотрите ее фотографии. Вполне возможно, когда-нибудь она станет фотографом, например, на вашем каком-нибудь важном событии, на свадьбе, на мероприятии. Ну, в общем, вот так вот поддержали немножко Люду. И мужу надо сказать, что молодец, потому что если ты находишься в браке с человеком, и он тебя не поддерживает, ну, извините меня, возникает вопрос, а зачем такой брак нужен тогда? Потому что две половинки, ну, всегда должны поддерживать друг друга. Лично я считаю так, все ведущие Love Radio считают так, потому что мы за любовь, а любовь — это всегда поддержка. Вот. Такими выводами мы заканчиваем этот выход. Я двигаюсь далее, немного музыки для вас, и я обязательно скоро вернусь, а пока пишите 8-915-300-106-6, за что же вам в последний раз говорили, что вы молодец, вы красава, что же такого было интересного, может, вы сами себе говорили, тоже обязательно расскажите это за лучший комментарий, я дам подарок совсем скоро.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Hero, Adam Levine и трек Stereo Hearts в эфире Love Radio только что. Сейчас моя учительница английского, наверное, должна была мной гордиться, потому что мне казалось, у меня получилось все вот это вот на английском произнести красиво. Так, друзья, давайте возвращаться к главной теме вечернего шоу «Жизнь прекрасна сегодня». За что последний раз тебе говорили «красава»? Вот ты молодец, у тебя все получилось. И летят ваши послания. Я напоминаю, присылать их можно по номеру 8-915-300-106-6. У нас есть канал Макс, другие социальные сети. Обязательно найдите их и присылайте ваши послания. А пока мы почитаем, что вот, например, написала Гиза. Гиза пишет: «Недавно моему сыну исполнилось 17 лет, и я задумываюсь, что воспитала его в одиночку, без чьей-либо помощи, прямо с его рождения. И когда недавно поругала его и ушла на работу, пришла, а на столе стоял мой любимый тортик с запиской «Для настроения». Я поняла, что воспитала хорошего мальчика, и сказала сама себе: Наргиза, ты молодец, красава. И когда ты это понимаешь, жизнь прекрасна не только в шоу, но и на его». Абсолютно согласен с этим выражением. Наргиза, ты молодец. Это прям реально здорово. Вот, мужчину настоящего воспитала, потому что он понял, если у женщины нет настроения, она просто голодная. Принес тортик маме, и все, какие взятки гладкие. Парень-то молодец. Вот, молодец, сын. Что? Если бы я знал в 17 лет весь этот вот такой вот закон, что если у женщины нет настроения, ее сначала надо покормить, потом сказать, какая она молодец, и тогда, может быть, уже о чем-то можно с ней разговаривать. Потому что в противном случае она тебе голову откусит, если ты еще и что-то не то скажешь. А у нас мужчин так бывает. Мы можем еще и ухудшить положение каким-нибудь комментарием. Зайдет барышня, а ты ей что-нибудь: оп, сегодня отлично выглядишь, сегодня явно постаралась. Вот что-нибудь в этом духе. И все. Ты проклят до седьмого колена, и все вот в этом духе. Ладно, шутки в сторону. Друзья, спасибо большое за ваше послание. С удовольствием их читаю. Напоминаю, подарки за них тоже у нас сегодня предусмотрены. За лучшие комментарии и не один, возможно. Поэтому пишите 8-915-300-106-6, канал Макс, Телеграм и другие социальные сети. А я все, пойду гуглить, смотреть, изучать ваше послание. И обязательно все самое интересное почитаю уже совсем скоро.
1: Алиса, включи «Любовь».
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
2: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
2: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
2: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Далее Фармен, Рена Миллер, Body Talk в эфире Love Radio. Ну и когда вечернее шоу «Жизнь прекрасна» в эфире Love Radio и в твоих динамиках, тело действительно хочет танцевать, пуститься в пляс и вот это все. Ну еще и потому, что завтра пятница и нужно готовиться. Конечно же, вечеринки, встречи с друзьями, все это наверняка нас ждет. Хочется в это верить. Ну а сейчас давайте вернемся к главной теме, которую мы сегодня обсуждаем. Ни много ни мало мы с вами говорим про последний раз, когда вас хвалили, говорили: «Красава, какой ты молодец». И вот за что? Расскажите мне, что пишет Виктория. Она пишет: за что меня похвалили? За вкусный торт, потому что я кондитер. Но мне кажется, люди, которые имеют отношение к кулинарии, это люди, которые, ну, постоянно получают свой адрес похвалу. Ну, конечно, если вкусно готовят, потому что в противном случае, наверное, ну, нет, если только от друзей. Ладно, шутки в сторону. На самом деле, те, кто нас вкусно кормит, ребята, спасибо большое. Каждый раз, когда я прихожу куда-нибудь и вкусно ем, я в восторге. Я не вижу всех лиц поваров, возможно, самих поваров тоже не вижу. Вот сейчас у меня есть такая возможность сказать от всех нас, любителей вкусно покушать, спасибо вам большое за все, за пельмешки вот эти. И пошла реклама сейчас где-то на перечисление по пальцам. Вот, ладно, все, не буду никого рекламировать, просто знайте, что очень вкусно готовят ребята, которые стараются. И вот Виктория одна из таких. Она тут прислала мне фотографию своего тортика, но это не просто вкусно наверняка, это еще и зрелищно, друзья мои. Тут какой-то бочонок с икрой как будто бы, и там надпись какая-то красивая. Ну, в общем, Вик, я тебя тоже хвалю, ты большая молодец, умница. Вот, а мы движемся далее. Друзья, я напоминаю, 8-915-300-106-6, номер нашего канала в Максе, в Телеграме. Обязательно оставляйте свои послания, за что же вас хвалили. И самое интересное, все обязательно прозвучит в эфире. Более того, за яркие комментарии я сегодня отдаю подарки, поэтому давайте, запрыгивайте в этот поезд, и, возможно, вам повезет забрать классный подарок от команды Love Radio совсем скоро. Ну, а мы движемся далее.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
2: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: он же Абель Тесфаем, канадский исполнитель, только что в эфире Love Radio, отметился с треком Open Hearts, как бы напоминая нам, что, друзья мои, если вы хотите впустить что-то хорошее в свою жизнь, обязательно нужно открыть этому сердце, стать добрее и все вот это вот. Поэтому мотаем на ус и движемся далее, возвращаемся к главной теме. Сегодня мы говорим про последний случай и последний раз, когда тебя хвалили и говорили, что ты красава. Вот Екатерина пишет, это такое сообщение, которое я не могу не прочитать, потому что я люблю животных. И вот Катя пишет, 17 июня я подобрала сбитую собаку. Думала, отделаемся легким ушибом, но нет. Вчера мне пришлось открыть сбор. Было жутко стыдно и неловко, а оказалось, что меня поддержало столько друзей и незнакомых людей, что я рыдала навзрыд. И все эти замечательные люди пишут мне, что я красава и молодец. Вот такая грустная, с одной стороны, но добрая, с другой, история. Я тоже скажу, Катя, что ты большая умница и неравнодушный человек. Вот таких бы побольше. Мы всей командой Love Radio говорим тебе вот просто все слова благодарности, которые только можно придумать. Друзья, залетайте в наш телеграм-канал Love Radio _official. Находите Катю в комментариях. Если хотите помочь, просто напишите ей, спросите, может быть, еще что-то нужно, как-то поддержать всю вот эту вот историю с собакой. Ну, не можем мы мимо этого пройти, потому что животные не заслужили вот плохой жизни. Жизнь прекрасна должна быть у животных обязательно. Она у людей должна быть прекрасной, мы это транслируем, и, соответственно, у животных тоже. Поэтому все, я самое главное сказал, и совсем скоро вернемся к вашим посланиям. Продолжайте писать 8-915-300-106.6, канал Макс и другие социальные сети. За что же вам последний раз говорили, что вы красава?
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. Реклама.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4 990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Rostix в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 111-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово,
4: но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
1: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: И тогда заберет нас в МВИДИО скидка лед.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДИО идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
1: Жизнь прекрасна.

0: Тем временем 18:00 в столице. Love
1: News. Услуги станут дороже. Правила размещения хостелов в жилых домах могут измениться. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Тарифы на коммунальные услуги увеличатся осенью от 4 до 20% в зависимости от региона. Как сообщили в Госдуме, повышение цен на бензин на платежках не отразится. Рост стоимости ЖКУ связан с прогнозами социально-экономического развития и инвестиционными планами. Власти планируют ввести обязательное согласие жильцов на размещение хостелов и квестов во многоквартирных домах. Такой проект закона поступил в Минстрой и Минэкономразвития. В клиниках запустили пилотную версию специализированного ИИ-ассистента на базе технологии Яндекса. Он автоматизирует рутинную работу врачей во время приема. Решение позволяет специалистам тратить на 40% меньше времени на документы, формировать более полные записи в электронной медкарте, быстро находить справочную информацию. Первыми модуль испытали неврологи, пульмонологи, терапевты и педиатры. Валерии Чекалиной подарили кольцо почти за 250 тысяч рублей. Это украшение из белого золота с камнями больше, чем на 3 карата. Кто порадовал блогера, пока неизвестно. «Пацаны», «Эйфория» и «След» оказались в топе российского рейтинга сериалов за май. Кроме того, в первой десятке «Очень странные дела», «Универ», «Извне» и «Папины дочки». Названы самые ленивые и самые трудолюбивые города нашей страны. Согласно проведенному исследованию, жители Нижнего Новгорода, Воронежа и Перми больше других топят за сокращение рабочего дня. А вот в Ростове-на-Дону и Краснодаре готовы трудиться по полной. Отдельно исследователи отметили тех, кто вообще не горит желанием работать. Больше всего таких респондентов в Питере и Нижнем Новгороде. Еще больше новостей найдешь в группе Лав-Радио ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе вечера!
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Лав-Радио.
0: Ну что ж, друзья, этот час мне хочется начать с Галины Ростовой, которая только что почитала у нас тут новости, и одна из них залетела мне прям в сердечко самое, поэтому мы, собственно, у Галины как раз и спросим. Она тут собралась уходить, но уже поняла, что нет, не тут-то было, не тут-то было, Галина. Значит, названы самые ленивые и самые трудолюбивые города нашей страны. Mm-hmm. Кто проводил исследование, мне хочется спросить.
1: Вот, Александр, все, что остается... В
0: за
1: Лос-Анджелесе. Остается в Лос-Анджелесе.
0: Я бы не хочешь признаваться. Сама провела исследование. Я все понял. Вот делать тебе нечего было. Ты такая, надо узнать, где самые ленивые работники у нас.
1: А мне, значит... знаешь, вот нравится. Вот ты, мне кажется, точно попал бы в топ самых дотошных работников. Вот потому что сколько раз мы с тобой обсуждали здесь так. Какое-то исследование. У тебя всегда вот нужно докопаться,
0: конечно,
1: до сути.
0: Подожди. Нет, это мне кажется, что это пытливый ум мой, во-первых. Верно. Во-вторых, любознательность. Да, да. Всегда интересно. Вот смотри, почему ты... Нет, не так начну. Вот было ли такое желание у тебя побывать в Нижнем Новгороде, Воронеже и в Перми?
1: Ты знаешь, не было.
0: Не было. И, видимо, не будет, потому что теперь жители этих городов на тебя точат зуб. Ты их назвала самыми ленивыми, вот, что они топят за сокращение рабочего дня.
1: Ну, давай так, чем хороши новости?
0: Так.
1: Ты подаешь информацию отстраненно. Это не я назвала.
0: Это не я проводила исследование, ребята. Это тут ученые, значит, какие-то британские решили в России посмотреть самые ленивые города.
1: Не совсем британские, но тем не менее.
0: Мне вот интересно, в Петербурге реально написано, что ребята не горят желанием работать.
1: Ну да, ну а чего там? Темно, сыро, а светло только в июне. Налые паруса.
0: И то, ну белые ночи, да.
1: Да, да.
0: Все. А летом-то хочется отдыхать.
1: В Питере, как говорил классик современности, не трудиться надо.
0: А что?
1: Ну...
0: Галина, ну продолжайте. Что вы?
1: Пить освежающие лимонады,
0: напитки,
1: квас.
0: Я понимаю, да. Мы к такой современной классике обратились. Знаешь, что мне в этой новости больше всего нравится? Что у тебя Нижний Новгород, он два раза попал в сводку.
1: Да.
0: В первый раз как ребят, которые топят за сокращение рабочего дня, а во втором разе ты уже решила, да и ладно, скажу, как есть, ленивые там живут люди больше всего.
1: Потому что страна должна знать своих героев в лицо. Кто с первого раза не запомнил.
0: И сейчас где-то в Уфе люди такие встали. Браво, Нижнему Новгороду! Мы тоже должны к этому прийти, друзья мои. Давайте топить за сокращение рабочего дня. Хорошо, вот если бы тебе пришлось какой-то из этих городов выбирать, куда бы ты поехала? В самый трудолюбивый
1: хороший
0: или в самый
1: вопрос.
0: Такой?
1: Я бы побывала в Перми. Уж слишком она воспета была несколько лет назад.
0: И только что тобой как самый желающий сократить рабочий день город.
1: Ну не мной, мной лишь озвучено.
0: Я представляю, ты приезжаешь, у тебя с вокзала. Ростова!
1: А в этом плюс работы радиоведущей. Меня никто не знает в лицо, понимаешь?
0: Ну, они сейчас уже все, у нас сайт упал, мне кажется. Они гуглят, просто сейчас зайдут все.
1: Главное, чтобы только сайт падал, Саш. А настроение всегда было приподнятым.
0: Потому что что?
1: Потому что мы в эфире Love Radio.
0: И?
1: Мы любим музыку.
0: Еще?
1: Мы соединяем сердца.
0: Вот сразу видно, давно человека не было в вечернем шоу. Жизнь прекрасна, Галина.
1: Все верно.
0: Вот к чему вел. Так, ну хорошо. Знаете что? Если когда-нибудь мне нужно будет выбирать другой город для жизни, я поеду в Нижний Новгород, Воронеж и Пермь. Потому что там ребята за свободное время. Мне вот интересно, чем они занимаются, как ты думаешь? Вот в свободное время. Вот я не хочу работать. Хорошо, что я хочу делать? Что я хочу делать в Перми, Воронеже или в Нижнем Новгороде?
1: Я хочу гулять, нюхать воздух свежий, чистый.
0: Галин, ну не надо что-то рассказывать. Что ты ж сразу так все козыри на стол.
1: Ну а что? Хочу наслаждаться животными, природой.
0: Эти знаменитые животные Перми. Как бы я ими, конечно, понаслаждался бы с удовольствием. С удовольствием. Верблюды вот эти все, коалы замечательные.
1: Ну, а вдруг у них какой-то свой вид комаров, который кусает только людей с первой группой крови. Например, прикинь.
0: Идешь такой, оп, куснули. А, ну первая группа крови, да, понятно. Да. Ну, в целом, все понятно, друзья мои. Так или иначе, новость интересная. Давайте скажем Галине спасибо за нее. Ждем вас в следующем часе. Галина, приносите не менее интересные. Я там, кстати, вам вчера нашел. Не хотите ее почитать?
1: Не хотим.
0: Не хотим. Ну и ладно. Уводим Галину, она мне все, больше не нравится из-за этого. Поэтому что, Леди Гага прямо сейчас в эфире Love Radio, Алехандро. И совсем скоро я вернусь и расскажу, какую главную тему мы обсуждаем в вечернем шоу «Жизнь прекрасна».
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.

0: Варю есть клубнику, пить зеленый чай, получается нутрициолог. Меня хвалят за рецепты красоты. Оль, знаешь, что мне нравится? Твое желание видеть позитивное во всем. Потому что, ну, это действительно хорошо. Все, что ты делаешь, это прекрасно. И то, что тебя хвалят за это, значит, ты это делаешь хорошо. А это самое главное, поэтому что? Давайте будем такими, как Оля. Обязательно, обязательно находить в себе надо что-то очень хорошее за то, что ты и сам себя можешь похвалить, и за то, что тебя другие хвалят. На этом нужно фокусировать внимание, потому что я вам по секрету скажу, есть такая теория... Ой, хотел сказать Эйлера. Нет, не Эйлера. Я забыл. Томаса, по-моему, она называется. Теория Томаса о том, что во что человек верит, то с ним и происходит. Не само событие, но последствия как будто бы этого события начинают происходить с человеком, если он сильно в это верит. Поэтому, если мы с вами будем верить в то, что жизнь действительно прекрасна, я думаю, в какой-то момент она таковой станет. Поэтому, если что-то не так, обязательно, не знаю, ну просто настраивайте себя на то, что все наладится. Все обязательно будет хорошо. Вот так вот, друзья, с таким посылом движемся далее. Дима Билан, «Молния» в эфире Love Radio. Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Вернусь к вашим посланиям буквально через пару минут.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.

0: Imael Angel, Ultra Nate и трек Moving to the Sun в эфире Love Radio только что. Далее ваши комментарии, но если бы точнее один комментарий, мне очень понравился, сейчас его почитаю. Я спросил вас, когда последний раз вам говорили «красава» и за что? Аня пишет: «Подруги и знакомые за то, что бросила парня, который устраивал мне истерики и эмоциональные качели». И почему-то сильно смеется в конце. Ну, понятное дело, освободилась от этого груза отношений. Сейчас легко стало Ане, вот она и смеется. А знаете что? А давайте-ка, да простит меня Олеся Иванченко, проведем небольшую натальную карту. Посмотрим, кто у нас Аня по знаку зодиака. Ага, вижу. Это у нас Весы. Вот Аня по знаку зодиака Весы. Сейчас мы скажем, кого найти. Ладно, шучу, не скажем, конечно, мне просто интересно стало. Весы, давайте посмотрим. Это общительные, обаятельные и энергичные личности. Они всегда находятся в центре внимания окружающих. Любят не только говорить, но и слушать. Откровенны, однако открываться перед собеседником не торопятся. Ценят дружбу, обладают от рождения сильной интуицией. Ну как-то все прям хорошо. Ань, да ты вообще на расхват должна быть с таким описанием. Ну, будем честны, я сам знаю многих девчонок Весы. Это действительно очень классные личности, с ними прям и поговорить можно, и поприкалываться, и все. Вот. Единственное, что если ты разочаровал Весов, то больше, конечно, ты их не увидишь. Вот это я слышал, такую вот негативную сторону, с одной стороны, а может, это и позитивная сторона. Правильно, зачем держаться за прошлое? Тут я абсолютно согласен. В общем, Ань, я тебе искренне со всей команды Love Radio желаем найти парня, который тебе будет устраивать качели, только такие, знаешь, которые американские горки какие-нибудь, на аттракционы тебя возить и всячески развлекаться вместе с тобой, чтобы смеяться и никаких истерик не было. Ну, вот такое вот пожелание. Ну, а мы что, друзья, движемся далее. Через пару минут я вернусь и снова почитаю ваши послания. Вот Гиза тоже подключился, говорит, я тоже Весы. Но мы уже выяснили, Гиза, ты тоже молодец. Мы же... Вообще, надо какую-нибудь рубрику «Гороскоп» вести, да? Надо? Как вы считаете? Если надо, напишите. Я что-нибудь придумаю. Будем думать над этим вопросом. Все, друзья, это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Номер телефона 8-915-300-106-6. Канал Макс. Телеграм. Пишите, рассказывайте, за что же вас последний раз хвалили. Говорили, что вы красава.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: Что-то не так, что-то меня триггерит, а сам не могу понять, что. Адам Ламберт, Under the Rhythm, в эфире Love Radio только что. Новинка, которая вышла у этого исполнителя 5 июня этого года, то есть не так давно. И вот слушаю и думаю, ну что-то покоя мне идет. Вот это на-на-на-на-на-на-на-на. Откуда это, думаю, ну вот что-то знакомое. Ну все, не могу успокоиться, когда такое происходит. Полез искать и нашел. Я в таком шоке. Трек примечателен тем, что содержит, ну как сказать, музыкальную цитату, скажем так, из знаменитого хита группы «Руки вверх». Представляете? Сергей Жуков настолько велик, что Адам Ламберт берет его работу и вставляет в свой новый трек. Вот так вот, друзья. Вот такое наследие надо оставлять. Просто мои аплодисменты. Браво! Ну и, собственно, все. Вот такой интересный факт озвучил вам. Давайте двигаться далее, возвращаться к главной теме. Сегодня мы говорим про последний раз, когда вам говорили... Как-то звучит не очень, да, последний раз? Почему последний? Крайний! Терпеть не могу, когда вот так поправляется, но тем не менее. Ладно, последний раз, когда вам говорили «красава», за что? И, ну, причем, при каких обстоятельствах это происходило? Знаете что, вот в канал «Макс» тут вот Елена скинула такое, от чего глаз не отвесть, как говорится. В общем, давайте вам почитаю. Елена пишет: «Я занимаюсь шитьем из хлопкового шнура. Это очень интересно, чувствую себя скульптором. Недавно сшила на заказ сумочку девушке, и она была в таком восторге. Мне очень приятно было слышать, что я умница, и ручки у меня золотые. Елена, Краснодарский край». Открываем фотографию, смотрим. Елена, я могу то же самое сказать. Ручки у вас точно золотые, вы умница, потому что ну как такое сделать? Вообще, я прочитал, в общем, что такое шитье из хлопкового шнура. В общем, там шнур, это не просто нитка, это армированный шнур. То есть там внутри что-то, я так понимаю, стальное идет, да, или какое-то такое, ну, в общем, твердое. И из него можно формировать разные изделия. Поэтому Елена и говорит, что она как скульптор себя чувствует, потому что тут действительно по-другому себя и не почувствуешь. Тут надо прям гнуть вот это все, как-то верстать, не знаю. Но я смотрю вот на картинки, да, в интернете, и здесь в основном люди, дамы делают корзинки. Так, чтобы прям сумочек, я что-то... А, ну вот, пошли сумочки, да, видно, что тоже делают шляпы, вот я вижу, делают. Интересно, шляпу такую носить, наверное, голова уставать начнет, шея в какой-то момент заболит. Мне интересно, сколько все это весит? Елена, вот напишите нам, сколько весит такая сумка, не тяжело ли ее носить? Потому что как будто бы, ну вот если шнур армированный, там прям все очень много должно весить. Но так или иначе, друзья, это очень красиво. Елена, действительно, у вас золотые руки. Я думаю, что к вам тоже очередь должна стоять из покупателей за таким вот шикарным, великолепием. Вот так, друзья, хвастайтесь вы своими достижениями, и спасибо вам большое за это, потому что я восхищен, сколько у нас талантов среди слушателей Love Radio. Это просто великолепно. Ну, а на этом мы пока сделаем небольшую остановочку, вернусь к вам совсем скоро и продолжу читать ваше послание. Ну и подарок. Ладно, давайте подарок в этом части первой отдам, буквально через несколько минут, поэтому присылайте свои послания, может, в последний вагон успеете запрыгнуть. Я передумаю и отдам подарок именно вам. 8-915-300-106-6, канал Макс, телеграм-канал, обязательно залетайте и пишите.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Синклер, Кайза и I Can't Wait в эфире Love Radio только что. Далее, как и обещал, долго я думал, кому же отдать подарок, потому что столько комментариев, все хорошие, всех хочется похвалить, отметить, но все-таки, вот знаете, решил я, сердце мое смягчилось от комментария Екатерины, которая рассказала историю про сбитую собаку, которой она помогает, открыла сбор, говорит, было жутко стыдно и неловко, но оказалось, что поддержала огромное количество друзей, даже незнакомых людей, что Катя даже не справилась, рыдала на взрыв. И все эти замечательные люди пишут мне, что я молодец. Ну, вот такая грустная, с одной стороны, но, с другой стороны, добрая история. Добрая она, Катенька, еще и потому, что за твою щедрость и доброту, ну, подарок, конечно. Подарок от команды Love Radio не могу тебе не отдать. Дарим набор от бренда для кожи, да, для яркого настроения и заботы о себе. В наборе сочный гель для душа с ароматом спелой дыни на основе гидролатов и целого комплекса увлажняющих компонентов. И конфетный скраб с ароматом Bubble Gum и комбинацией из 7 драгоценных металлов. Хотел сказать, нет масел, конечно же. Это тот самый подарок, который хочется использовать каждый день. И вот он стал твоим, потому что ты добрая. Я считаю, что человек, который хорошо относится к животным, он априори добрый. Потому что, ну, по-другому просто быть не может. Все, друзья, отметили первого участника первым комментарием. Ну, а далее у нас есть второй подарок, который я вручу в следующем часе. Вы пока продолжайте писать. Куда, спросите у меня вы. А я отвечу вам, мне есть что сказать. 8-915-300-106-6, канал Макс, другие социальные сети. Расскажите, когда же вас хвалили в последний раз и говорили «ты красава».

0: Шакира, Burn Boy, трек Die Die в эфире Love Radio. Это когда у вас конец месяца, вы приходите к начальнику и говорите Die Die зарплату. Или аванс, там, не знаю, у всех по-разному. Так, ладно, друзья, давайте уже от шутки переходить к делу. Мне хочется еще почитать ваши комментарии. Сегодня мы рассуждаем над вопросом, когда вас последний раз хвалили, говорили, что вы красава. Вот Наталья пишет, регулярно сама себе говорю, что я молодец. Как говорится, сам себя не похвалишь. Никто не похвалит, правильно, абсолютно, Наташ. И, наверное, не зря, раз коллеги за советами и консультациями обращаются. Так, я не понял. А что, получается, коллеги обращаются за советами и консультациями, а не говорят, что ты молодец? Не хвалят тебя? А зачем тогда ты даешь им эти консультации? А? Зачем ты им помогаешь, Наташечка? Скажи мне, пожалуйста, если они тебя даже молодцом назвать не могут, Наташ. Это вот зачем все тогда? Зачем такие коллеги нужны? Я думаю, ты не договариваешь что-то. Я думаю, что коллеги тебя тоже хвалят. Нет? Просто это странно. Если бы меня не хвалили, я бы вообще никому не помогал. Это для меня это вообще кнопка. Когда меня хвалят, я прям такой, ой, бесплатно даже помогу, поработаю за вас, давайте. Зря, наверное, я сейчас на всю страну это рассказал. Но, тем не менее, вот бывает и так. И правильно, красиво сказанное вовремя слово, оно же вообще может, ну, прям настроение поднять, это понятно. Но жизнь перевернуть человека, он начинает в себя верить, к чему-то стремиться, добиваться, достигать. Друзья мои, вот я всегда говорил и буду повторять это неоднократно человеку, важен человек, да, есть такая фраза, важен разговор с человеком, который идет не просто там потриндеть на кухне, да, под чаечек, а именно когда в глубину вся эта история направлена. То есть вы поговорили с человеком, и ему легче стало. Вот вы ему похвалили, и он понял, что он не один. Это же очень важно. И вот ради этого, собственно, вечернее шоу «Жизнь прекрасна» в том числе, потому что мы с вами разговариваем, друзья мои. Поэтому вы тоже делитесь обязательно. Наташ, я очень надеюсь, что тебя хвалят коллеги все-таки, говорят, какая ты молодец, и ты не только сама себя хвалишь. А если и так, я тебя тоже хвалю, Наташ, ты молодец. Раз к тебе коллеги обращаются за советами и консультациями, значит, ты что-то умеешь, знаешь, можешь, и ты к этому шла наверняка долго, поэтому ты молодец, Наташа. Вот так вот. Все, друзья, на этом этот час мы заканчиваем, но продолжаем в следующем. Там будут игры еще, так что готовьтесь, разминайте пальчики, чтобы набирать комментарии. 8-915-300-106-6 канал Макс, телеграм-канал. Вот туда пишите, рассказывайте, за что вас хвалили в последний раз. Говорили вам красава, молодец, потому что в следующем часе я вручу еще один подарок за лучший комментарий. Время пошло.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги.
8: Подробности игры на сайте lovradio.ru. 18+.
9: А что, так можно было?
8: С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
15: И тогда заберет нас в МВИДЕО скидка лед.
16: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДЕО идет распродажа White Friday.
17: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
3: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: московское, 19.00.
1: Love News.
2: Объяснили удаление приложения ВК. Неврологам начали помогать нейросети. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Компания Apple заявили, что удалили сервисы ВК из своего магазина приложений из-за санкций. Ранее ВК отметили, что никогда не находились под рестрикциями. Все заключения юристов имеются в распоряжении Apple. Московским врачам-неврологам теперь не нужно самостоятельно заполнять протоколы приема в столичных поликлиниках. Это будет делать система на базе искусственного интеллекта, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Инструмент разработан специалистами правительства Москвы. Он расшифровывает диалог и фиксирует жалобы, анамнез, диагноз и рекомендации, а затем вносит их в нужные поля протокола. По точности нейросеть не уступает врачу, при этом освобождает его от рутинной работы. Нововведение уже увеличило время качественного общения с пациентом. К системе планирует подключить специалистов или медиков и других профилей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили в Минске вопросы экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества, а также реализацию совместных проектов. За 5 лет товарооборот между Подмосковьем и Белоруссией увеличился в 2,5 раза. Это и продукты, и машиностроение. В регионе открываются белорусские предприятия. В Воскресенске запустили кабельный завод. В Химках планируется центр МАЗ. Развиваются медицинские и образовательные обмены. Действует более 20 соглашений между медвузами, заключены 60 договоров между колледжами и высшими учебными заведениями. По словам главы региона, порядка 600 ребят из Белоруссии посетили Подмосковье, а Брест остается священным местом для школьников и туристов. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Лав-Радио, _Official. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Классного тебе вечера!
0: Один час в запасе есть у нас с тобой, чтобы как следует оторваться. Впереди игроки на вечер. Уверен, многие из вас по ней скучали. Также нас ждет рубрика «Сегодня в городе», где я расскажу, куда можно будет сходить в ближайшие дни. Ну и без подарков этот час тоже не останется.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Лав-Радио.
0: Ну а перед этим я успею напомнить главную тему, которую мы сегодня с вами обсуждаем. Когда вам в последний раз сказали «красава, молодец». И есть еще сообщения, которые я не успел прочитать, они мне понравились, поэтому я с большим удовольствием к ним сейчас вернусь. Да где же они? Где же они? Столько вкладок открыто, где все? А вот Денчик пишет, очень меня насмешил. Начал я, говорит, недавно ходить в спортзал. В первый день мне казалось, что я все смогу. Вижу штангу 35 килограммов, поднимаю. Думаю, сейчас как подниму, а она даже не шелохнулась. Мне стало как-то не по себе рядом с другом, который легко ее поднимает. Я говорю, что просто проверял, надежно ли закреплена. И друг отвечает: красава, с таким подходом ты точно станешь чемпионом по самоиронии. Ну, в общем, да, правильно, что другу было отвечать. Просто красава, мог сказать. Он же все понял, мы все поняли. Денчик, ты молодец. Ты молодец, выкрутился на ровном месте, собственно. Штанга 35 килограммов, это что, это сколько? Получается, гриф 20-ку примерно весит, да? И еще по 7,5 вы на нее повесили. Или какая штанга? Может быть, для скамьи Скотта, которая вот эта вот изогнутая? Ну, в общем, ладно, не знаю. Очень интересная эта история. Хотел бы я на эту штангу посмотреть. Так, что у нас еще здесь есть? Катя пишет. Давайте Катин тоже почитаем комментарий. Катя пишет, устроилась на новую работу, а тут весь женский состав ходит на зумбу за счет работодателей. Ничего себе, это что за работа такая? Тренер сегодня после занятий говорит, какая подготовленная и начальница моей. Вы там кандидатов на собеседование просили станцевать, что ли? Это прекрасно. Катя, вот ты мне честно скажи, ты работу искала именно с такими условиями? Мне не важно, сколько платят, мне не важен режим работы. Главное, чтобы я на зумбу ходила за счет работодателя. Как это вообще происходит? Вот, в любом случае, Катя, я тебя поздравляю. Если там еще и коллектив такой хороший, еще и платят хорошо, и работодатель душка, то это прямо работа мечты. Поэтому записывай мой номер. Нет, я шучу. А что за работа, Кать? Если ты меня слышишь, пожалуйста, расскажи, а то очень интересно, где у нас на работу берут только дам, женский коллектив. Я понимаю, что много таких мест существует, но мне просто интересно, куда именно Катя попала. Все, друзья, на этом давайте закончим, значит, чтение комментариев. Пока, пока. Я к ним вернусь, мне еще подарок вручать, поэтому давайте пишите обязательно 8-915-300-106-6, канал Макс, канал Телеграм. Все обязательно почитаю, просто мы приступаем к играм, и совсем скоро я к вам вернусь уже с первой на сегодня игрой.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна.

0: саундтрек Vertigo в эфире Love Radio. Еще 30 секунд мог играть, но все, не могу. Я не могу уже. Хочется быстрее, конечно же, мне сыграть с вами.
1: Киновечер.
0: Итак, друзья, я уверен, вы готовы, но давайте-ка для начала вспомним правила, потому что давно мы с вами не играли в игру «Киновечер». Итак, для начала, куда присылать свои ответы? В наш канал «Макс» 8-915-300-106-6. Давайте еще раз. 8-915-300-106-6 «Макс». Ждем вас там. Ну, а по правилам все просто. Сейчас я озвучу небольшую подсказку и подставлю кролика Роджера. И поставлю небольшой отрывок музыкальный из фильма, а может быть сериала. А может быть мультфильма? Я не буду вам подсказывать, что, конечно, нет. Так, Паша пишет, я уже готов. Паша, завсегдатай игры «Киновечер». Ну что, ладно, Паш, тебе можно в телегу писать. Я знаю, что у тебя не стоит Макс, поэтому пиши в телегу. Просто Паша постоянник, понимаете? У нас для постоянников свои условия. И, друзья, я дам небольшую подсказку, поставлю музыкальный отрывок. Нужно будет просто написать название фильма, сериала или мультфильма, о чем идет речь. Вы готовы? А, вы же не можете ответить. Ладно, давайте я тогда начну. Значит, это легендарнейшая работа, в финале которой было трудно сдержать слезы, но потому что весь этот путь мы прошли вместе с главными героями.
2: Может, выпьем кофе?
3: Sure.
4: Конечно.

0: Doors и Drag Fest в эфире Love Radio, где дали ваши комментарии в игре под названием
1: «Киновечер».
0: Итак, сегодня я пришел к вам, но мне казалось, что подсказка будет, ну, такая простая. Ну, вот эта мелодия, ну, она... Понятно, что она не очевидная, но я как будто бы все сказал, и все слилось в этом едином звуке моей подсказки, что это легендарная работа, в финале которой было трудно сдержать слезы, потому что весь этот путь мы прошли вместе с главными героями. Давайте послушаем еще раз начало вот этой вот музыкальной заставки, которую я вам дал.
2: Может, выпьем кофе?
3: Sure. Конечно.

0: здесь вот уже прям пустил слезу. Вот давайте еще раз вспомним, как это начиналось. Может, выпьем кофе? Говорит девушка. И парень отвечает: конечно. Вот какой сериал, я уже подсказываю, закончился так. Что вы пишете? Значит, так, секунду, где-то все было, а уже вы все переписали, да? Ладно. Ирина пишет просто: всем привет. Ну, хорошо, считается. Так, Елизавета, значит, мне тут написала сначала один вариант, я хотел его прочитать, она уже все исправила, Здесь у нас вот такие варианты есть. Титаник. Ну да, там где, а я не знаю, ну как вот может, когда Титаник затонул, они такие на льдине сидят, и Лео говорит: может, кофе? И Кейт ему такая: конечно. И наоборот. Титаник, шоколад отчаянный. Вот такие вот варианты есть. Наш постоянный игрок Паша считает, что это... что мистер и миссис Смит. Почему-то, говорит, они мне на ум пришли. Ну и хороший вариант, кстати, да, действительно подходит. Но нет, нет, конечно же. Нет, конечно же, друзья, потому что это сериал «Друзья». Ну, конечно же, это Рэйчел говорит: может быть, мы выпьем кофе, когда они все ключи положили на эту тумбочку и поняли, что у всех есть ключи от этой знаменитой квартиры. И ей отвечает Чендлер, говорит: ну, конечно, они все выходят, обнимаются и спускаются вниз по лестнице от этой знаменитой камеры. Наезжает на дверь, и все. И «Черный квадрат», сериал «Друзья» заканчивается. Я не знаю, как вы, я прям не мог сдержать эмоции, потому что я прожил прям целую жизнь с этими ребятами. Ну и, собственно, кто же у нас оказался раньше всех? Давайте похлопаем. Инне Кирилловой, которая сегодня оказалась действительно раньше всех. Она просто сразу написала через сериал «Друзья» и больше ничего, ни единого слова. Поэтому я тебя поздравляю, моя хорошая Инна, и вручаю тебе набор для белоснежной улыбки от «Президент». Белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту «White», укрепляющую «For Calcium», щетки с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Ну вот так вот, друзья, шикарно мы с вами, набрали обороты, движемся далее, через несколько минут я вернусь, а вы продолжаете писать, потому что единственный подарок, который у меня сегодня остался, это за лучший комментарий, очень хочется мне его кому-нибудь из вас вручить. 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети. Расскажите, когда же и за что вас хвалили в последний раз.
1: Киновечер.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: ее трек Falling Forever в эфире Лав-Радио только что, где далее, как и обещал.
1: Сегодня в городе.
0: Солнце, длинные вечера и культурная жизнь, которая бьет ключом. Не дайте июлю застать вас дома. Афиша.ру собрала три повода выйти в город, и прямо сейчас я с вами поделюсь этими поводами. В Москве до 30 августа вы можете посетить выставку «За 3-9 земель». Ожившие шедевры русской живописи. 100 полотен Васнецова, Шишкина, Левитана, Куинджи, Айвазовского, Билибина, Врубеля и Рериха оживают с помощью цифровых технологий. Легенды, русские просторы, путь героя и мистический лес. Вот все это трехмерная среда, в которую можно войти. Лично я точно посещу сие мероприятие, потому что люблю, знаете ли, живописью побаловаться. В Питере можно заглянуть на просмотр мюзикла «Кошки». Это будет премьера фэнтези-шоу от театра «Арт». Мегаполис, свалка, кошачье племя и таинственный ритуал. Это история о любви, милосердии и поиске своего места. Большой зал превратится в яркий, опасный и волшебный мир. Ближайший показ 30 июня в 19:00 был бы в Питере. Обязательно сходил бы. Всем, кто меня слышит именно оттуда, настоятельный рекомендацион. В Самаре 27 июня пройдет «Стереолето 2026». Легендарный фестиваль с 20-летней историей продолжает свой путь за пределами Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Гостей ждет насыщенная музыкальная программа. В числе исполнителей будут Хаски, Найк Борзов и многие другие. Кроме того, будет работать дизайнерский маркет, а также фудкорт с региональными гастрономическими проектами. Лето, оно ведь не про ожидания, друзья мои, оно про действия, так что не откладывайте на потом. Все даты и площадки на afish.ru вы найдете. Выходите из дома. И хочется мне вам пожелать хорошей недели, яркого лета. В любом случае, вот. Вот такие вот у нас дела.
1: Сегодня в городе.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Mr. Know-It-All, Teddy Swims в эфире Love Radio только что отметился. Ну а далее давайте почитаем еще ваши комментарии на главную тему, которую сегодня обсуждали. Мы говорили про то, когда вас в последний раз хвалили, говорили, что ты красава. И вот Катя мне рассказала, что она устроилась на новую работу, где женский коллектив, и одним из условий является посещение зумбы за счет работодателя. Зумба — это стиль танца такой, я так понимаю. И вот я спросил у Кати, как же так получилось вообще, что это за женский коллектив у вас, куда устраиваются только, как где женский коллектив, и, собственно, что за вообще работа. Катя пишет, отвечая на все вопросы, коллектив не чисто женский, у нас просто мужская половина не желает танцевать. Удивительно, да? Меня когда пригласили на собеседование, первое, что бросилось в глаза при прочтении вакансии, это зумба. Я такого никогда не видела. Да, Кать, ты не одна такая, я тоже никогда такого не видел, не слышал. А если учесть, что до этого я после работы ходила на такие занятия за свой счет, то вообще кайф. В дни занятий рабочий день на час короче. Что за работа-то, Катя? Что за работа такая? Расскажи, ну очень интересно, хочется знать. Евгений пишет. Когда меня хвалили последний раз, час назад, соседка посмотрела мой клип на выпускной сына, говорит, когда ты все успеваешь? Но это не совсем похвала, конечно, если она прям так сказала. Но тем не менее, да, Жень, молодец, молодец. Главное, что, видишь, все хорошо получается, что даже вот соседка, в общем-то, довольна тобой. Вопрос, кстати, только один к тебе. Что соседка-то у тебя дома делала? Расскажи нам всем, интересно. Так, ну что, друзья. А, вот, написала Катя, бухгалтером она работает. А вот есть, да, какой-то стереотип, что все бухгалтерские отделы, там, ну, там мало ребят. То есть там в основном девчонки всегда. Нет такого? Ладно, друзья, значит что, у меня здесь еще один есть комментарий, который я вам хочу прочитать и, собственно, ему же отдать подарок, потому что я не смог устоять. Марина его прислала в наш канал Макс. Пишет, я сама себе всегда говорю красава, когда преодолеваю очередной свой страх. Боялась высоты, прыгнула с парашютом. Боялась знакомиться, начала подходить к парням на улице. Боялась оценки окружающих, начала одеваться ярко и броско. Я молодец. Ой, Марин, ты молодец, эти аплодисменты тебе. И, ну, вообще, я не знаю, ты делаешь то, что даже не все парни делают, потому что страшно, ну, страшно, реально. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Поэтому, Марин, я дарю тебе набор от бренда для кожи, да, для яркого настроения и заботы о себе. В наборе сочный гель для душа с ароматом спелой дыни на основе гидролатов и целого комплекса увлажняющих компонентов. И конфетный скраб с ароматом bubblegum и комбинацией из 7 драгоценных масел. Это тот самый подарок, который хочется использовать каждый день, и он стал твоим, Марин, я тебя поздравляю. Ну а мы движемся далее. Финал вечернего шоу «Жизнь прекрасна» буквально через пару секунд.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь

0: Дима Билан, Анастасия и трек «Эпилог» в эфире «Love Radio». Только что очень символично, потому что действительно пришло время сказать «Эпилог». Жизнь прекрасна, вечернее шоу на «Love Radio». К сожалению, на этом заканчивается. И мне хочется сказать только одно. Грустно вам, друзья, не было, обязательно смотрите по сторонам, потому что я уверен, что вокруг нас есть люди, которым не все равно. Есть какие-то события, которые на самом деле должны нас подбадривать, но мы их почему-то не замечаем. И хочется мне напомнить, что жизнь прекрасна, в первую очередь, в своих мелочах. Если мы с вами научимся эти мелочи наблюдать, то, мне кажется, как-то проще будет преодолевать все трудности, которые будут на нас валиться. А без трудностей, кстати, не было бы этой самой прекрасной жизни, потому что все познается в сравнении. Вот так вот философски, Александр Ушаков, прощаюсь с вами как ведущий вечернего шоу «Жизнь прекрасна», но мы обязательно услышимся с вами когда-нибудь еще на волнах радио. Ну а прямо сейчас, естественно, сделаем небольшую музыкальную паузу, и я уж шучу на самом деле, потому что я совсем скоро к вам вернусь.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна», в эфире «Love Radio».
2: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
10: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
9: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
11: И тогда заберет нас в видео скидка лед.
12: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
13: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
14: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
15: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
16: Накопить на квартиру надо.
17: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
18: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
19: Я люблю тебя.
18: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
20: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
21: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Москве 8 часов вечера. Чтобы пятница резко не ворвалась в жизнь, человечество придумало четверг. Второе по важности изобретение — лав-радио. Так что поздравляем. Сегодня ты собрал Full House своего Work-Life Balance. Далее в твоих колонках Love Power и DJ Light.
1: Лав-радио представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Wanna Dance with Somebody — это не просто название трека и строчка из песни «Хочу потанцевать с кем-нибудь» — это определенная стадия состояния женской души. Как правило, следует за стадией «Царица-царица» и «Угнала тебя, угнала». Это был крышесносный микс от DJ Light в рамках Love Power, а мы двигаемся далее. Всем классного вечера.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Прямо сейчас о музыкальных планах. Ближе к концу часа Jonas Blue и My Life – Edge of Desire. В районе 30-й минуты новинка от Сергея Лазарева и Полины Гагариной – Happy End. Сразу после рекламы Ариана Гранде – Hey That I Made You Love Me. Радио, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: британец просидел в ванне с печеными бобами 4 дня и установил таким образом рекорд. Ну, было бы это в Италии, они бы где-то в винограде бы он возлегал. Было бы во Франции, может быть, в сырах. А у нас же можно крутейший рекорд поставить. Ну, просто залить себя холодцом и зафиксироваться в желе на 4 дня.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

гулять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: За тебя стоит умирать хоть каждый день. Я вытащу тебя из дома, танцевать в свете фар и целоваться подождем. Скуфы скажут, ох уж это молодежь, а мы скажем, что если брачная клятва, то только такая. В продолжении часа прямиком из Швеции певица Tove Lo с треком To Die For Everything. Это Love Radio, и я уверен, что наши чувства по-прежнему взаимны. Мы с тобой в пробке, на работе и самые яркие моменты.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До конца часа подкинем музыкального драйва прямо по списку Jonas Blue и My Life, Edge of Desire, Two Colors, Bloodstream и Lana Del Rey, Summertime Sadness.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Yeah.

студийных 21.00. Мы возвращаемся к любимой музыке на волнах Love Radio. Совсем скоро Dati, Take Me There, DJ Smash, Птица и Ларин из It Love. Но на старте часа Али Фарбен и Рене Миллер напомнят о своем дуэте работы и Body Talk. Я же напомню, меня зовут Александр Ушаков. Всем огромный привет!

0: Yes, и Dido, One Step Too Far в эфире Love Radio. Только что, где далее другие не менее приятные работы этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А вот, например, ближе к финалу относительно свежее творение от команды Филат Фикера «Среди счастливых людей». Чуть ранее услышим Мону и ее Иордан. Ну а сразу после рекламы Хюгель и Солто, Ямайкан или Бам-Бам. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Ям-ям-ям, ну или ямми, Джастин Бибер только что в эфире Love Radio, где совсем скоро появится Кельвин Харрис и Джей-Зи с треком Satisfy, Филат Фкера среди счастливых людей, Леш Свик тоже напомнит о себе треком «Малиновый свет», и не обойдется этот час без группы Cat's Eye, где 7 человек, между прочим, с треком Gabriel. Все это совсем скоро, а если бы точнее, сразу после рекламы.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: как ее не любить, когда такие классные треки? Вот, например, после короткой рекламы в твоих динамиках появится Daniel Sivi, Love the Gun. Далее будут Armin van Buuren, Sophilis Baxter, Not Giving Up on Love. Немножко поностальгируем на точку, в этом часе поставим не менее легендарные работы от Shakira, Wisely for Gina, Hips Don't Lie.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Привет, это Mia Boyko. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для

понедельник, 22.00. Тани Темпо и Эрик Тернер, Майя Мишель и The Second Voice, Биби Рекса, Дэвид Гетто и Энн Мари, Мари Краймбрери тоже. Все ребята будут здесь, но сначала Медуза и Гендрик ММЛ, Don't Wanna Go Home, это Love Radio, Александр Ушаков за пультом. Всем привет и отличного вечера.

0: станцию, как будто рядом океан, говорит Мари Краймбрери, прямо сейчас в эфире Love Radio. Ну, действительно, видели этих людей, наверное, когда человек в наушниках идет и какие-то странные движения делает. Вот со стороны, конечно, это смешно может выглядеть, но ему там точно хорошо. Поэтому, если вам тоже так хочется, не стесняйтесь, друзья мои. Найдите свою любимую песню, возможно, это будет «Океан» от Мари Краймбрери, и танцуйте так, как будто никто не видит. А если все-таки вы хотите под что-то другое потанцевать, я вам расскажу, какие работы появятся в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа команда Five to Family. Раз, два. Чуть ранее свежая работа от BTS Come Over. Ну и без новинки от Лизы Ёлки тоже не обойдется. Витражи.
2: Эти витражи.
0: Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Ящик. Проект о том, как нейросети меняют нашу жизнь.
1: Всем привет! Это «Черный ящик» – проект об искусственном интеллекте. Меня зовут Софья Кукарина. Сегодня поговорим о том, заменят ли нейросети дизайнеров или же станут их верными помощниками.
0: Айди.
1: Чтобы ответить на эти вопросы, мы пригласили художника-иллюстратора, дизайнера, участника международных конкурсов и выставок Юлию Колосову. Нейросеть способна полностью заменить дизайнера или все-таки нет?
2: Нейросеть — это очень хороший инструмент. То есть, если ты профессионал своего дела, тебя никакая нейросеть не заменит. Нейросеть на харизме не сможет что-то делать. Нейросеть сможет это повторить, но она никогда сама из себя, вот это харизматичное начало, вот эту вот искру творчества, она из себя никогда не выдаст.
1: Но могу ли я в такой ситуации, допустим, считаться художником, если я дала эту творческую искру, но, по сути, больше я ничего не сделала, кроме как потратила 5 минут своей жизни на то, чтобы написать промпт нейросети?
2: Да, сейчас почти там во всех крупных бигтех, всех компаниях будет такая история, что перечень программ, там, вторая или третья идет сразу, там, нейросеть. Гораздо проще поддерживать какой-то брендбук конкретной компании, если у вас нейросеть обучена на каких-то картинках, люди приходят и уходят, а нейросеть как бы остается, и поэтому переучивать людей всегда сложнее, чем, очевидно, переучить нейросеть. Можно ли назвать себя художником? Дизайнером, я думаю, точно да. Писать промпты — это тоже наука.
1: А изменился ли тогда вообще в связи с тем, что появился такой инструмент, рынок труда? И стали ли компании меньше нанимать дизайнеров?
2: Стали ли нанимать меньше дизайнеров? Нет, не стали. Стало ли меньше дизайнеров подходить под критерии, которые ставит компания? Да, стало. Но здесь скорее вопрос в том, что не все сейчас умеют работать, и многие отказываются, не хотят, не могут, ну или просто не получается.
1: Какие ошибки дизайнеры совершают в этой сфере?
2: Во-первых, ожидание, что за тебя все сделают. Во-вторых, нейросеть — это такой же работник. Ты, если придешь к работнику и скажешь «сделай мне то, не знаю что», результата не будет хорошего.
0: Черный ящик.
1: На сегодня это все. В следующем выпуске поговорим о том, как нейросети учатся думать. До встречи!

0: Песня номер один.
1: Нету счету твоим счетом, потеряешься по барам.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: чего тратить силу-то на любовь, если тебя никто не любит? Если она не любит, ну ты ее тоже тогда не люби. Простой закон от Егора Крида и Молли только что в эфире Love Radio. Трек так называется «Если ты меня не любишь». Ну а как называется следующая работа, расскажу тебе прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Через пару секунд Бритни Спирс напомнит о том, что все мужчины бабники. Трек «Womanizer». Далее будет BTS «Come Over», новинка. Ну и «Five to Family» треком «Раз-два» поставит точку в этом часе. Я же Александр Ушаков тоже ставлю точку в своем сегодняшнем пребывании в студии Love Radio. Всем желаю доброй ночи и прощаюсь до завтра. Кстати, завтра чарт Big Love 20 не пропустите. А пока, всем пока.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Песня номер один.
1: Нету счету твоим счетом, потеряешься бабаром. Карма!
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.